слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ 6101321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Мы в сети. Официальный канал Radio DFM. В Максе. Просто набери в поиске DFM и подпишись. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Radio DFM.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: Radio DFM.
0: Радио DFM.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Радио ДФМ.
0: Радио ДФМ.

0: Реклама. Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
1: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
2: Right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Geely Citeray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely Citeray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM.
9: Потому что радио DFM.
10: DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
13: Мамочке нужно ее оружие.
12: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натиск.
14: Категория 18+.
15: Right now.
16: А теперь тусовка
17: on DFM.
16: DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Найбян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибидиба, сибидиба, сибидиба, оу, алоха, малоха, ди ladies and gentlemen. Если утром открываешь глаза исключительно для того, чтобы проверить, нельзя ли закрыть их обратно, ну, добудем тебя в добудительном шоу «Разбудильники».
2: Меня зовут Катя Бодрова.
1: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец.
2: Тот самый Саймон.
1: Yeah, Катя, looking good today. Катя сегодня в очках, как и я.
2: Да, как себе имиджевый. Идет?
1: Да, прикольно. Два очкарика в эфире.
2: Тут третий еще Андрей, наш рукорежиссер рядышком. Собрались.
1: Вот собрались, да.
2: И я, надев очки, вычитала любопытную информацию, кстати, в мессенджерах на радио DFM. В Японии устроят чемпионат по сну. Представляешь?
1: По сна. Это что за слово
2: ну,
1: по сна?
2: Спать, спать, по сну.
1: А, по
2: сну. Что это такое, говорит? Заработался, да? Ты забыл, что такое сон?
1: Я думал, здесь слово по сну, и ты уже по падежу склонила по сну.
2: Так вот, приз главный 1 миллион рублей, если приводить на наши деньги. Задача 90 минут уснуть, за 90 минут уснуть быстрее всех.
1: А, вот как.
2: Причем отдельно награждают за самый глубокий сон и за самый эпичную позу. Слушай, я бы забрала подарки во всех этих категориях.
1: Ты быстро засыпаешь?
2: Во-первых, я быстро могу заснуть, у меня есть свой лайфхак.
1: Слушай, дай твой сон поносить. Это
2: я
1: как?
2: В этом плане попугай. Меня накрой одеялком с головой, я сразу вырубаюсь.
1: Прикол.
2: Реально, мне нужна My полная God. Темнота.
1: У меня все мысли вселенной приходят как раз перед сном.
2: Да?
1: Я не могу быстро заснуть вообще.
2: А меня просто тряпочкой накрыло, и я все. Готова.
1: А в том чемпионате храп дают, за храп дают бонус?
2: Вот, было бы неплохо, да? Ну, надо почитать, поискать информацию.
1: Перехрапи соседа, понимаешь?
2: Если за позу дают, а сплю я тебе скажу, в таких позах зю, что я победила.
1: Зю это называется?
2: Да, я это так называю.
1: То есть ты не можешь в одной позе всю ночь спать, да?
2: Нет, постоянно ворочаюсь.
1: Я понял. Но в этом плане в одной позе я могу, кстати. Поэтому положи меня в угол, но проспайся утром, я там же нахожусь.
2: Окей.
1: Да, меня не потеряешь.
2: Это удобно.
1: Ничего, уже поспали, проснулись и снова похрапели. Прохрапели, теперь надо поработать.
2: Да, поэтому подписывайся на мессенджеры Радио DFM, будешь узнавать, за что можно получить деньги вот так просто. Там же заказывай себе пробушку. Как зовут, где живешь, кого будем будить.
1: Ты сказала деньги?
2: Так в этом чемпионате деньги платят.
1: А, я думал, ты уже по-нашему сейчас говоришь? То есть у нас же приз, у нас подарок?
2: А у нас подарок. Не такой, конечно.
1: А, ну не путай.
2: А круче.
1: Не путайте, пока мы деньжаты не даем. Но как когда-нибудь в будущем будем разыгрывать деньги, возможно, но пока нет. Ну что ж, это добудительное шоу
2: «Разбудильники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: И я бывший рыжий брат от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Буквально вчера поговорили о том, что однажды Саймон был рыжим, ему вплели рыжие косички. Это было забавно, и он нигде не фоткался. Что сделал Николай Тимофеев, наш подписчик в группе ВКонтакте? С помощью ИИшки, наверное, или фотошопа сделал Сая рыжим.
2: А ты не поверишь, он реально угадал, именно какой рыжий.
1: Именно цвет. Такой цвет.
2: Да. А то есть песня «Рыжие бывают». Разные, темные, белые, красные.
1: Ну, почти. С бодрым утром, пишет рыжий Сай и бодро Кэт. Всем вам большой привет.
2: О, прикольно, да уж. Ну что ж, это ВК, мы уже начинаем пробушку, да. Что это такое вообще-то?
1: Пробушка – это музлотерапия, которая поможет тебе или твоим близким проснуться. Оставляй информацию, как зовут, где живешь, кого будем будить. Все там же, в группе ВКонтакте или в наших мессенджерах.
2: Окей, у нас в мессенджере пишет Алина. Она не рыжая, если что, предупреждаю. Не день рыжих сегодня. Так, пишет Алина. Пробушка срочно нужна моему брату Косте. Он всю ночь не спал, а сидел в телефоне. Но я маме ничего не рассказала.
1: Ой, а вот это правильно.
2: Родители, включите экранное время. Контролируйте вот это, сколько часов дети сидят в телефонах. Это можно делать удаленно. А у кого Андрюх, или как Андрюх называется, да? Вот Android.
1: А, ну, назовем его Андрюх.
2: А у кого Андрюх, там тоже есть специальная программа, которая вам поможет. А то реально сейчас весь мир с ума сошел с этим телефоном, сколько дети сидят. Ну что ж, let's go. Костя, просыпайся. Отложи телефон уже хотя бы немножко. И вчера началась Лига чемпионов. И футбол вернулся в нашей жизни.

0: будем мало говорить про футбол.
1: Но сегодня хотя бы можно, потом уже успокоимся.
0: Всем привет, разбудите станицу Новорождественскую в Краснодарском крае. Обнимаем вас, спасибо большое за вашу передачу. Привет вам от Дениса, вашего фаната.
1: О, Денис, зиба-зиба, что ты есть. А что за улица так красиво называется?
0: Станица Новорождественская.
1: Это город или улица?
0: Станица.
1: А что такое станица-то? Это столица или...
0: Это город, но небольшой.
1: Это населенный пункт, да?
0: Да.
1: О, я слышу впервые, звучит красиво. Станица, как будто столица, да? Вау! Ну что, станица, what's up? Погнали! Ну что ж, футбольная тема продолжается.

0: Роман пишет у нас в мессенджере. Разбудилники, привет! Передаю привет всему Краснодарскому краю и всем водителям.
1: Привет, дорогие разбудильнички, пишет Лариса. Разбудите, пожалуйста, моих коллег Любу, Свету, Овала и других работников.
0: Кат, сейчас удивище. Есть бывший гимн, да? Главный гимн Лиги Чемпионов.
1: Так.
0: И ты, по-моему, делала попытку спеть, что там они поют. Сейчас попробуй.
1: Хитакса.
0: Вот. Сейчас включи режим караоке. Попробуй. Смотри. Ну, давай.
1: Хитакса. А я не знаю, что они там поют.

0: конце Champions поют, а Фитакса я там не слышал никак. Ты как там таксу вообще слышишь или видишь?
1: Я расслышала именно это слово.
0: Специально для тебя, я думаю, к следующему часу найду именно перевод вообще. Вот,
1: вот, будет любопытно. Главное расслышать телефон прямого эфира, потому что игра впереди. +7 495 956 101.2. Звони, поиграй, забери подарок от Радио Ди ФМ.
0: Это не Фитакса шоу, это шоу «Разбудилники». И здесь всегда повторяем номер два раза.
1: +7 495 956 101.2.
0: Окей. Включи

0: Розбудильники на радіо DFM.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: Пятерочка доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM.
10: Потому что Радио DFM.
11: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: Oui, it's showtime. The people, здорово! И бодро пожаловать в кофезаменяющее шоу «Разбудильники». В студии обладательница черного пояса по приготовлению кофе. Катя Бодрова.
3: Амбассадор пуэра в России, диджей Саймон.
2: Вот почему у меня рот и заел. Так, сейчас игра «Фейканутые», благодаря которой появились приветствия. Здоровки, морковки, приветозы и абикрозы.
3: Было такое. Сегодня будем генерить нечто другое. Совместно с Романом из Балашихи. Рома, привет.
2: Hello, Рома.
4: Всем привет.
2: Но помоги девчонкам, а то тут спорят, Балашиха или Балашиха.
3: Да, Ром. Ударение куда?
4: Балашиха.
3: Мне даже рассказывали, почему мы норовим сказать Балашиха. Потому что у одного певца популярного в России была песня такая, где он поет Балашиха. Поет неправильно.
2: То есть он уничтожил ударение, да?
3: И с тех пор пошло. Ставим ударение правильно и генерим идеи сегодня, друзья, на тему невыдуманных чемпионатов. Мы уже поговорили не так давно о том, что есть чемпионат, оказывается, по длительности из сна. Можно получить за это кругленькую сумму. А мы с вами придумаем что-нибудь эдакое. У нас на это одна минута. Будем придумывать по очереди. С кого начнем, Сай?
2: Ladies first. Вот ты начнешь, вот нас послушает дорогой, уважаемый балашинец, да? Как? А как житель Балашихи будет? Как будет житель Балашихи? То есть кто оттуда? То есть как называется житель? Балашинец?
3: Ром сам не знает, поэтому можем придумать.
4: Подмоскович, наверное.
2: Подмоскович!
3: Звучит как грипп.
2: Смешно. Подмоскович.
3: Подмоскович.
2: Мне нравится. А так, ну, сейчас, нас помоги нам, пожалуйста. Вот человек, житель Балашихи, как называется?
3: Ну, пока Настя ищет, мы скажем о том, на ком прозвенит гонг, таймер закончится, тот и продул. А кто выиграл, тот получает подарок от Радио ТФМ.
2: Теперь смотри, вот во всей красе.
3: Балашихинцы.
2: Балашихинцы.
3: Да.
2: Вау.
3: А Рома Балашихец.
2: Не, Рома-то Подмоскович.
3: Да, уже определились. Да. Ну что, одна минута пошла. Поехали.
2: Let's go.
3: Ну давайте, чемпионат по длительности скроллинга ленты.
2: Ух ты, неплохо. Рома?
4: Чемпионат по стоянию в пробках.
3: Это прав. Москвичи тут всех победят.
2: Но мы утренние шоу, вы нам очень нужны, как пока стоите в пробке. Ну что ж, у меня чемпионат мира по переворачиванию на другой бок.
3: Хорошо.
2: Да, для спящих.
3: Чемпионат по поиску фильма на вечер.
2: О, идите ко мне, вам помогу. Так, Рома?
4: Чемпионат по слушанию радио.
2: Наш человек. А у меня будет чемпионат мира по откладыванию на завтра.
3: Я там победил.
2: Да?
3: Чемпионат по открытым вкладкам в браузере.
2: Ух ты! А знаешь, сколько у меня?
3: Сколько?
2: Чуть больше 500. Да?
3: Твой телефон еще работает?
2: Нет, ну, может, прикинь. Так, Рома.
4: Чемпионат по исканию второго носка.
2: Бро, я тебя понимаю и поддерживаю.
3: Да, я думал, гонг прозвучал именно на романе.
2: Не, на мой смех.
3: А, да?
2: Это была уже моя очередь.
3: Ты спасаешь его сейчас?
2: Нет, правда, на мой смех. То есть моя очередь была. Он уже выговорился, понимаешь?
3: Ладно, я поверю тебе. А Роме мы отдадим подарок от Радио ДФМ за победу. Поздравляем тебя. Подмоскович.
2: Ну что ж, уважаемый Подмоскович, время приветов. Вот у тебя есть 6,5 секунд.
4: Ну, привет всем вам, радиоведущим. Тем, кто меня знает, тем балашихинцам.
3: Запомнил.
4: Я только сегодня разбил кружку, поэтому вот решил позвонить.
2: Это счастье, да?
3: Это на счастье. И знак того, что DFM пришлет новую.
2: И, Рома, видишь, мы тебя просветили. Теперь ты знаешь, какой ты житель. Понимаешь?
3: Балашиха, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если в творительном падеже кот котом, то почему пот не потом, а нос не носом? А я вообще не понимаю, как пес стал псом.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Эфире.
4: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
5: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Ферон» приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
11: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
12: Битва поколений, 5-й сезон. В эту субботу, 17:00.
13: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: What's up? Ой, что это было?
3: Не знаю, Сань, опять не туда нажал.
2: Я не туда.
4: What's up?
2: What's up, динородочки и наши прекрасные невыспалочи. Это мемоняшная часть шоу «Разбудилники». Кроме фердипердозного поедания ленивых голубцов, она мема-барышня. Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик, диджей Саймон.
2: Сейчас мемоскоп, прогнозы от которых уровень эндорфина в организме пробивает потолок.
3: Сегодня звезды расскажут, какая ты цитата Джейсона Стейтема.
2: О май гад, сейчас будет весело.
3: Будет брутально.
2: Окей, овны.
3: Делай как надо, а как не надо, не делай. Сегодня вы прославитесь железной логикой.
2: Хочешь холодильник? Купи холодильник. Да, да, капитан очевидности.
3: Я была бы классным коучем.
2: Не говори. Тельцы.
3: Когда я режу лук, плачу не я, а лук. День кулинарных побед. Смело готовьте домашние роллы.
2: Подожди, это вообще-то на самом деле имело отношение к Чаку Норрису вообще-то.
3: А, да?
2: Да.
3: Цитаты переплелись.
2: Чак Норрис, он резал лук, и лук плакал, понимаешь? И его кот тоже крутой. Ну что ж, близнецы.
3: Я скажу вам две фразы, открывающие любые двери. От себя и на себя. Совет дня. Все проще, чем вам кажется. Не усложняйте.
2: Да, Кэп. Так, Раки.
3: А львы куда подевались? А?
2: В смысле львы?
3: А сначала...
2: Но раки же идут, а потом львы.
3: А, да.
2: Ну, в нашем вселенной, по крайней мере. Ну, если хочешь, давай львы.
3: Не, давай раки.
2: Кать, ты что?
3: Не проснулась. Ты не туда нажал, я не то посмотрел. Методом проб и ошибок я пробовал и ошибался. Звезды намекают, не бойтесь совершать ошибки.
2: Да. Он пробовал и ошибался, теперь он стойк. Так, дальше, львы.
3: Неважно, кто ты, важно, кто тебя сфотографировал. Сегодня ваши посты и рилсики наберут рекордное количество лайков.
2: Так, девы.
3: 7 раз проверь, потом еще раз, для спокойствия. Сегодня внутренний ревизор выйдет на смену.
2: Виси.
3: Я уважаю мнение каждого, кто со мной согласен. Компромисс? Нет, не слышали.
2: Не согласен, не уважаю, да? Понятно, скорпиончики.
3: Когда я падаю, звезды загадывают желание. Даже если что-то пойдет не по плану, делайте вид, что так и было задумано.
2: Неужели он еще и звезды называет звездами? Мне кажется, он один и звезда. Так, дальше, стрелцы.
3: Кто рано встает, тот потом весь день хочет спать. Успеете выспаться на выходных, а пока кофе вам в помощь.
2: Или еще раз будильники. Так, козероги.
3: Видел закат? Я закатил. В важном вопросе вы сможете проявить силу воли.
2: А если видел рассвет, я что, рассветил?
3: Да я рассветил.
2: Окей, так, водолей.
3: Сегодня вы бурем глоя небо кроет. I'm sexy and I know it. Если давно хотели выучить иностранный язык, сегодня идеальный день, чтобы начать.
2: Ну, кстати, Джейсон Стейтем, он, кстати, с акцентом разговаривает. У него же такой прямо, ну, с выдержкой акцент такой английский.
3: Есть такое.
2: Можешь и не всегда его понимать. Так, и остаются рыбасы, да?
3: Угу. Последний смеется тот, кто хуже всех соображает. Звезды напоминают, смех продлевает жизнь, так что хмурое лицо в сторону.
2: Нет, цитаты Джейсона Стейтема продлевают жизнь, точно.
3: Аспиносцы.
2: Какая ты сегодня добрая к ним вообще, да? Ну, с брат.

0: О, змееносцы, давайте.
1: Шаг влево, шаг вправо, два шага. Идеальный день для физической активности, даже если это шаг на месте.
0: Ух ты, и сломался шагомер. Так, ну что ж, это шоу
1: «Разбудилники».
0: И видите, и у нас Джейсон Стейтем бывает в гостях.

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте. Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная Птица» филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
4: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
7: Реклама 18+.
8: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер.
2: Венера, Юпитер.
3: Бигги-ди-бэнг, бум-пэ! Олла парабола, ди вселенная. Это МЖ-шоу «Разбудилники». Здесь переводчица с женского на понятный. Катя Бодрова.
4: С мужского на женский. Диджей Саймон.
3: Она ориентируется в торговом центре по запаху скидок. А он не замечает новую стрижку, даже если она побрилась на лысо. Ищем путь М и Ж друг к другу в рубрике «Венера, Юпитер».
4: Я представила ситуацию. Что-то изменилось, не пойму. Не пойму, что
3: она хоть как...
4: волос в раковине больше да, нет. Да.
3: Она как Бритни Спирс в свое время, помнишь?
4: Да, да.
3: На лысо
4: да.
3: побрилась.
4: Обсуждаем мужские и женские стереотипы, мужской и женский взгляд на разные вещи. И тема этого выхода и выпуска «Есть ли идеальные отношения или это миф?»
3: Вау, это очень серьезный вопрос.
4: Я считаю, что идеальных отношений не существует.
3: Аргументируй.
4: Ну, просто ты человек, я человек. Так. Мы меняемся со временем.
3: Ну?
4: И мы всегда будем притираться друг к другу. Всегда будем находить какие-то компромиссы, договариваться о чем-то. И так или иначе это происходит из конфликтов.
3: Почему? Потому что мы родились не идеальными.
4: Да, потому что мы не идеальны. Человек напротив нас не идеален. И это нужно принимать.
3: Ну, ты сейчас очень высоко задрала планку. А если чуть-чуть понизить планку, то есть для кого-то же и бывают идеальные отношения. То есть идеальные отношения, которые не совсем именно идеальные в прямом понимании, да? То есть даже если она просыпается, он ей кофе сделал, это уже идеально, понимаешь?
4: Это, ну, так будет не каждое утро.
3: Ну да, понимаешь? И она этого и не ждет, понимаешь?
4: А
3: она
4: после чуть-чуть... обеда она ему втык за то, что он посуду забыл помыть.
3: Ну нормально.
4: Это то уже есть... идеальные отношения?
3: Видишь, как мне один мудрый человек объяснял, что... как, если человек нуждается в отношениях без конфликтов, обид или разногласий, вот, то есть это очень высокая планка. А если просто базовый минимум хватает, это значит, человек получает, ну, собственный идеал.
4: Однажды я была на тренинге, женском тренинге, где потрясающий спикер говорила, как понять, что вы нашли того самого мужчину. Мы такие, как?
3: Как?
4: Вот лежит он на диване, вы проходите мимо раз, проходите мимо два.
3: И он и шлепнул, да?
4: Нет, и думаете, не бесит мой мужчина. Если не бесит, уже нормально.
3: Блин, а я другой видос видел, где она проходит туда и обратно, туда и обратно. А он этот не бил по мягкому месту. И она уже
4: что-то произошло,
3: какой-то
4: да?
3: ненормальный. А он бьет, она говорит, хватит. А этот раз он не трогает. И она, блин, какой-то ненормальный сегодня.
4: Что-то не то. А вообще я считаю, что идеальные отношения — это те отношения, которые еще не начались. Вот у тебя в голове может жить вот эта картинка, где вы живете у океана, у вас нет ссор, конфликтов и все перфект.
3: А мне кажется, идеальные отношения — это где выполняется твой базовый минимум.
4: Вот и сошлись Саймон и Катя, у которых идеальные отношения.
3: Конечно.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Не знаю, будет дождь или нет. Я же вам не погодовец. Я диджей Саймон, и это рэп-прогноз. Прошу относиться к моим словам всерьез. Делаем бутики, жарим яйца. Днем, а ждем, когда погода снова наладится. Ждем, когда бабье лето придет, чтобы одной футболке гулял динарод.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форума.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка, привет еще, динародище. Если твое первое утреннее решение – это встать. Второе – спросить зачем. Третье – отменить первое. Ну, давай к нам в антиснотворное шоу «Разбудильники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный, а
1: Саймон. Ну что, начались вот эти жаркие денечки. Лига чемпионов стартовала.
0: Угу.
1: Поклонников футбола это радует. Но ты обещал мне откопать перевод... того самого гимна Лиги Чемпионов.
0: И что, что там они поют, да?
1: Да, и что поют?
0: Сейчас, я сейчас включу чуть-чуть кусок, чтобы понять вообще.
1: А я пока напомню, что мне слышится слово фитакса. Что на самом деле скрывается в этом гимне?
0: Так, что тут поют?
1: Фитакса.
0: Это никак, ну не фитакса, Кат. К сожалению, да, не фитакция.
1: На что же это?
0: Причем этот гимн на трех языках. На английском, на французском и на немецком. Вот, и там происходит... Они что там поют? Сейчас тебе скажу. А я уже не скажу.
1: У меня было перед глазами. Что-то про мастера, лучшие, великие команды, про чемпионов, что-то такое. Но в одной строчке, я так понимаю, сразу три языка, поэтому ничего не понятно.
0: Die Meister... Die besten, le grande equipe, the champions. Да-да-да, правильно, правильно, ты правильно сказала.
1: Теперь, внимание, вопрос, как я услышала фитаксу?
0: Ты знаешь...
1: Если там даже нету F в этих строчках.
0: А тебе не говорили, что у наших ушей нет хозяина? Они иногда вообще живут своей жизнью.
1: Мы устроим тебе гимн этого утра, если закажешь пробушку себе и близким людям. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, где живешь, кого будем будить. И отмечайся также в наших мессенджерах.
0: Ну что ж, вернемся через одну песню и начнем пробушку. Так.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон «Черный перец».
1: Наприлетало заявок на пробушку, будем реализовывать. Группа ВКонтакте под последним постом, вижу здесь, а Саймон заберет из наших мессенджеров.
2: Ну что же, пока мы празднуем начало Лиги Чемпионов, пишет нам, кто это? А, The Lady Anna. Анна пишет: «Привет, Саймон и Катя, разбудите меня, пожалуйста. И, конечно, моего папа Пашу. У него сегодня день рождения, но он уже на работе, вовсю работает».
1: Папа Паша пашет в свой день рождения, получается.
2: О, с днем рождения, папа Паша. С днем рождения, папа Паша. Happy birthday, папа Паша.
1: В итоге пришли к слову папаша.
2: Не говори. Ну что ж, да, расти большой, папочка. Вот, ну что ж, погнали. Ой, это что? Лига чемпионов началась. Вчера был матч Реал с кем-то там, да. Мы знаем, что там играл диктатор.
1: Мбаппе.
2: Да, и знаешь, что он получил-то?
1: Что?
2: Красную карточку.
1: Серьезно?
2: Да.
1: А я уснула на этом моменте.
2: Он не доиграл. Там на 50 какой-то минуты он уже грил.
1: Он пропустит и следующие игры?
2: Да, он уже грил скамейку. Так что давай поставим трек, который Мбаппе хорошо понимает.
1: Давай.

0: Здравствуйте, дорогие Катя и Саймон. Мы из города Нижнекамска. Разбудите мою дочь Саиду. Она очень ждет от Али. Просьба.
1: О, Саида, включи тусовку. Это Ливерпуль гимн. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-

0: Ладно, дальше работаем. Анечка пишет у нас в мессенджере. Ребята, привет. Разбудите моих гавриков, пожалуйста. Пока сейчас выясним, кто эти гаврики. Дочку, дочку Дашу, сына Илью, мужа Женю. Они все в машине спят, а я их везу в школу, колледж и на работу.
1: Уважаемые гаврики, просыпаемся. С добрым утром разбудить моего любимого князя, его ягодка. Очень любит.
0: Ух ты, ягодка. То есть ягодку будем и
1: князя.
0: И суперсемейку, да? Гаврики. Ну, погнали. Let's go.

0: Вау-вау-вау.
1: А главное, все понятно.
0: Все понятно, кажется, да?
1: Фитакса, ты говоришь, да? У нас игра впереди. Телефон прямого эфира в +7 495 956 101.2. Звони, поиграй, забери подарок от радио DFM.
0: Фитакса.
1: Если кто-то вместо цифр услышал фитакса, повторяю, +7 495 956 101.2.
0: Это глазораспахательное шоу «Разбудильники». Дорогой, дорогая, включи тусовку.

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Радио ДФМ на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
7: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
8: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа? Все под контролем.
9: Красота-то какая! Лепота.
10: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
11: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовие возможности и риски. АО «Т-банк».
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
18: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: А теперь тусовка.
14: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Эй, всем ди обнимашки. Здесь каждый холодильник находит свой магнитик. Это шоу «Разбудильник».
3: Катя. Что?
2: Магнитик тебя преследует.
3: Это мой холодильник.
2: Вот, ты так обожаешь магнитики, конечно. Ну что ж, у микрофона сватовщица и антилюбительница магнитиков Катя Бодрова.
3: И сват диджей Саймон.
2: В эфире «Игра на паре», где наши слушатели склеивают половинки так мощно, что суперклей просится к нам на стажировку.
3: До нас дозвонилась Ольга из Ростова-на-Дону. Оль, привет.
4: Доброе утро!
2: Yeah.
4: Вы такие веселые, классные, поднимаете настроение.
2: Oh, зиба.
3: А где мы тебя поднимаем настроение, Оль? Ты уже на работе или дома еще?
4: Нет, сейчас сижу в машине, планирую отвезти ребенка в сад, но остановилась, чтобы спокойно склеить все пары.
3: А вот это ты молодец. Буквально минутку постой на аварийке, а мы с тобой поиграем в игру на паре. Скажи, пожалуйста, у тебя есть пара в жизни?
4: Конечно, да. Есть.
3: Как зовут?
4: Есть пара в жизни, муж Вадим.
3: Вадим. Все, правила очень простые. Мы говорим тебе Вадим, ты говоришь?
4: Ольга.
3: Все, отлично, кстати, разобрались.
2: А в машине кто сидит из детей?
4: Анечка сидит.
2: Анечка, привет от нас.
3: Анюта, давай поддерживай маму, мы начинаем. Нужно найти всего 5 пар на те термины, которые мы тебе будем предлагать. Это иногда будут предметы, иногда реальные люди, иногда звезды. Но я уверена, ты справишься. Ну что, начнем?
2: Начнем. Погнали. Итак, найди пару к слову «яичница».
4: Скорлупа.
3: Хорошо.
4: Мбаппе. Ого, я не знаю такое слово.
2: Мбаппе?
3: Это легендарный футболист.
4: Мяч.
2: Мяч, отлично. Но, кстати, вчера мы слегка ошиблись. То есть, младший
3: вчера
2: брат...
3: Вчера и сегодня был.
2: Сегодня, да, кстати. Младший брат Мбаппе получил красную карточку, а Мбаппе нет, то есть старший. Он...
4: я слышала эти обсуждения.
3: Прекрасно, да. Ты Ольге мешаешь 5 пар найти.
2: Да, ну что ж, дальше. Мама.
4: Папа.
2: Окей.
3: Джек.
4: Рассел.
3: Рассел.
2: Джек Рассел, прикольно.
3: Необычно,
2: да. Ну, это остроумно ваше вышло. Так, вилка.
4: Ложка.
3: Супер. Итого 5.
2: Все, что ли? Надо же. Круто. Мама добыщица.
3: Отлично справилась. Мы тебя поздравляем и вручаем подарок от Радио ДФМ.
2: Если подключить Анну, вот мы же вдвоем, привет передадите. У вас есть секунд 8.
4: Привет нашему папе, Вадиму, брату, Паше и всему Ростову-на-Дону и всей России. Они всегда отвечают, где ты живешь? Я в России. Так что всей России огромный привет.
2: Yeah.
3: Ростов-на-Дону, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, к этому времени я с большим трудом, но уже привык к тому, что в России руки не доходят посмотреть.
3: А?
2: Ну, как понять выражение «ноги в руки и вперед»? What?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
5: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
6: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
5: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
7: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеются противопоказания необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
12: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
13: Да, это жесткий вайб.
14: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
15: Катастрофически.
14: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Микстура Саймона.
2: Микстура Саймона.
3: Шоу «Разбудильники» на радио DFM, и кое-что, без чего наше шоу называлось бы по-другому. Усы-пильники.

0: и музыку, пока не познакомился с Дюк Дюмон.
1: Обожаю Дюк Дюмон.
0: Вот, и Джекс Джонс, кстати, до знакомства с Дюк Дюмон, с этим диджеем, он вообще даже не понимал танцевальную музыку в целом.
1: Mm-hmm.
0: А после этой встречи, конечно, по-настоящему он открыл для себя хаус-музыку. А теперь включи тусовку под мой микс из сочных хитов Джекс Джонс. Let's go!
2: DJ Simon.

0: праздники на радио DFM.
1: Реклама.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
9: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
10: ОСАГО в Альфа-страховании.
11: Вот настоящий порядок.
12: Платят быстро.

0: онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
2: АО «Альфа-страхование» – лидер ОСАГО в России.
3: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
6: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
7: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
8: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
12: Да никаких.
11: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
12: Перевожу.
11: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
11: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
13: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
14: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
15: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
16: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
17: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
18: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник.
19: Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
20: А дальше тусовка.
21: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд миксер! Тренд миксер!
2: Чик-чик, бум, алоха, неплохо, ди, человеки, поднимаем веки, амбиции и дофамин. Это шоу «Разбудильники». Она мечтает попасть на концерт «Е». А пока попадает только в рекомендации. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас тренд-миксер. Здесь трендим про все, что завирусилось быстрее, чем мы тратим еще не полученную зарплату.
3: Расскажу про романтичный тренд на Reels, который начинается с переписки. И так как я тебя регулярно зову Сай, в данном тренде говорят Зай, то мы можем этот тренд прямо сейчас с тобой повторить.
2: Зай, Сай.
3: А девчонки, парням пишите: «Зай, хочу повторить тренд. Отвечай одним словом». А потом его ответы скриним и размещаем на видео. Погнали. Я тебя спрашиваю.
2: Все, я теперь подопытный перец.
3: Коллегиальные, но отношения. Погнали. Какой я цвет?
2: Какой ты цвет?
3: Ассоциации.
2: Кофе.
3: Цвет кофе, хорошо. Какое я время года?
2: По мне ты... Июнь.
3: Июнь?
2: Да.
3: Это не время года. Это месяц. Время года весна, зима.
2: А сезон? А, но ты, скорее всего, наверняка весна.
3: Какой я цветок?
2: Дофаминовый букет. Так, цветок. Скажем, ты лилия.
3: Какое я чувство?
2: Тусовка.
3: Какой я запах?
2: Ванил.
3: И какая я погода?
2: После дождя.
3: Нет, и какое я животное, давай.
2: Животное? Я, знаешь, кошек ты не особо. Вот. Ты наверняка пудел. Правда, не кудрявая. Не-не, ты кроличья такса.
3: Нара.
2: Сейчас уже к моменту, как вот у нас...
3: Я кролик, с моими ногами я кроличья такса.
2: А, ну ты же не говорила про рост. А если про рост, ну жираф, конечно.
3: Вот это мне больше подходит. Ты пытался мне понравиться, а не личные свои ассоциации мне сказать.
2: Ну, да.
3: Ну что, тоже неплохо.
2: Такая прошивка. Но местами не хотел обидеть.
3: В общем, такие же вопросы задаем своей второй половине. Скриншотим, потом накладываем на видео, и вы в тренде.
2: Блин, вот и мне пришли вопросы. Я тоже именно с моей стороны, я тоже тебя сделаю подопытного кролика или жирафа.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: О, да!
2: Рэп-прогноз.
1: Не знаю, будет дождь или нет, я же вам не погодовец. Я диджей Саймон, а это рэп-прогноз. Прошу относиться к моим словам всерьез. Делаем бутики, жарим яйца. Ждем, когда погода снова наладится. Ждем, когда бабье лето придет, чтобы в одной рубашке гулял народ.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
11: Внимание!
12: Потому что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
13: Мой миллиметр зашкаливает.
12: Больше приключений. Больше любви.
14: Это все мне?
12: И еще больше теплых премьер.
14: Ты думаешь?
15: Гарантирую.
12: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
16: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу. Мебель с твоим характером.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, салютище, народ ди. Если спросонья по утрам, твой самый жестокий критик — это зеркало. Ну давай к нам, дорогой или дорогая. Всех принимаем в любом помятом виде. Это эндорфин повышающее шоу.
2: Разбудильники. Напомним, здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Ауа,
2: это тот самый тренд и тот самый тест, который мы продолжаем. В чем он заключается? Говоришь «зай», но в нашем случае «сай». Нам нужно повторить этот тренд. Сай будет, точнее я, да, уже буду отвечать на вопросы, с чем Саймон у меня ассоциируется.
1: Да, там я был под опытным кроликом.
2: А теперь я.
1: Катя теперь под опытный жираф, что ли?
2: Да, просто, когда я спросила Саймона, какое животное, он ответил «такса».
1: Не, я сначала сказал...
2: Что, такса?
1: Я сказал, кроличья и такса.
2: Кроличья даже.
1: Да. А потом пудел сказал.
2: А потом мы вспомнили, что у Бодровы слишком длинные ноги для этой породы.
1: И вот так.
2: Ну, погнали.
1: Так, ну что ж, какой я цвет, Катя?
2: Черный.
1: Ты прямо рубишь правду матку прямо в лицо.
2: Я что вижу, то я говорю.
1: Ладно, так, какое я время года?
2: Лето.
1: Окей. Какой я цветок?
2: Ромашка.
1: What?
2: Нет.
1: Я ромашку пью вообще-то.
2: Да?
1: Да, ты меня питка собираешься.
2: Ты уже состоишь из ромашки. Нет, подсолнух.
1: Подсолнух? А, окей. Ладно. Какое я чувство?
2: Вдохновение.
1: Окей. Какой я запашок?
2: Запах чистоты.
1: А это какой запах-то?
2: Ну,
1: хлор, что ли?
2: Кондиционер. Хлорка. Да пусть будет хлорка.
1: Я хлорка, ладно, хорошо. Принимаю так. Какая я погода?
2: Жаркая.
1: Окей. Но погода как жаркая, да? Окей. Какая я страна?
2: Африка.
1: Правда, матка. Так, и последнее. Какое я животное?
2: Животное? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ты хочешь быть львом? Нет.
1: Я Бонифаций вообще-то.
2: Ты лемур. Из Мадагаскара. Помнишь король?
1: Который говорит «узбагойца».
2: Узбагойца. Зима-зима.
1: Я сбагойн.
2: Да, ты будешь лемуром.
1: Хорошо. То есть я лемурка, Катя кроличья такса. Вот семья. Какая эфирная.
2: Вот такие отношения, ребят.
1: Лемур!
2: Кем бы вы себя сегодня не ощущали, львом или лемуром, или таксой, заказывайте пробушку себе и близким. Группу ВКонтакте под последним постом пишите, как зовут, где живешь, кого будем будить. И в мессенджерах наших тоже отмечайся.
1: Ну что ж, лемур и кроличья такса вернутся через одну песню. Это «Зоопарк-шоу. Разбудильники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха от другой мамы из каких-то пор бывшей рыжей. Диджей Саймон Черный Перец.
1: Получили заявки на пробушку. Будем выполнять. Группу ВКонтакте под последним постом. Видим здесь и в наших мессенджерах.
2: Оу, yeah. Так, что у нас есть? У нас есть Анечка. The beautiful Анечка. Пишет у нас в мессенджере. Ребята, привет. Разбудите моих... А, нет, погоди. Анечку мы уже читали, да? Который Гавриков будет, да? А... Теперь вот какой... А, все, вижу. Теперь Елена пишет. Доброе утро, Катюша. Саймон, разбудите мой родной самарский поселок Мехзавод.
1: О, я там недавно бывала.
2: Да? Mm-hmm. Вау, там все шубасты ходят, да?
1: Ты правильно понимаешь.
2: Прикольно. Всем отличного настроения и суперского дня.
1: Нет, это от слова механический завод. Что-то такое.
2: А, то есть не мех, а слово... Я-то думал, все шубасты ходят. Ладно, окей. Механические красавцы. Погнали. Let's go. Футбольное настроение продолжается?
1: А где пульт уснул?
2: Ты знаешь, пульт, правда, уснул. Это черт.
1: Ладно, пробушка ждет. Мы настраиваем музло и озвучиваем следующие заявки на пробушку. Валерий Ханапетов пишет. Доброе утро, ДФМ. Разбудите моего сына Матвея. Ему сегодня исполнилось 13 лет. Едем в школу, а он еще спит. Причем одним глазом зависает в телефоне. Хитро, Матвей. Поздравляем тебя с днем рождения, с 13-летием. И, надеюсь, в эту честь проснулся пульт.
2: Да, пульт. Просыпается, даже не пульт, а программка, вот у него этот, как это называется, зависка.
1: Зависка?
2: Да, вот такая вечеринка, да, зависка называется.
1: Термин Саймона, нужно выпускать уже книжечку.
2: Ну,
1: это значит прямой эфир, в прямом эфире будем будить.
2: Ну что, погнали.
1: Не только тебя, но и диджейский пульт.
2: Футбольное настроение продолжается, как я обещал. Ага, вот и... Так.
1: Опять уснул?
2: Не, все, просыпается.

0: Ну что ж, читаем ваши комменты дальше. Так что у нас теперь есть... У нас есть уже другая Елена. Прикинь, как у нас много Елен сегодня. Доброе утро. Каждое утро едем в школу вместе с вами. Разбудите нас, пожалуйста. И наш город Троицк.
1: Будем.
0: Будем будет Троицк. Троицк, включи тусовку.

0: 20.
1: Доброе утро, разбудильники, пишет Антон. Разбудить моих детей, Василиса и Антона. Василису и Антона. Им пора в школу и в детский сад. Всех обнимаю.
0: Ну что ж, сегодня день фитакса. Кто не знает, что такое фитакса?
1: Гимн Лиги Чемпионов.
0: Да, сейчас поймет. Фитакса, Катя слышит.
2: Фитакса.
0: Где ты фитакса слышишь?

0: Ну, это внушение NLP.
1: У нас игра впереди, называется «Наушники челлендж». Будет не менее громко, кстати. Не тише наши пробушки. Что нужно сделать? Отправиться в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и накидать рандомных слов. Эти слова я буду объяснять Саймону. Ну как, озвучивать, только слышать он меня не будет. Будет читать по губам. На чем слове остановимся, тот и победил, тому отправим подарок от Радио Диафа.
0: Так что, ну что ж, фигачим, красавцы. Выгружайте слова. Чем их больше, тем больше шанса забрать у нас крутой приз. Это добудительное шоу
1: «Разбудильники».
0: Включи тусовку. Хватит, брат, хватит.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: 30 лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ 30.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
7: Хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Приложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года. Выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
13: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2020. 26 года. Об организаторе акции, правилах ее поведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
17: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
18: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
19: Welcome back, and right now...
20: А теперь тусовка.
19: On DFM.
20: DFM.
19: Потому что радио DFM.
20: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Бонжур, абажур, ди народище. Это кортизол понижающее шоу «Разбудилники». В студии леди антикортизол Катя Бодрова.
4: Мистер Серотонин, диджей Саймон.
3: Это, кстати, звучит как отчество. Серотонин.
4: Серотонинович.
3: Ну что ж, сейчас шумная игра, где артикуляция Кати важнее ее голоса. Наушники челлендж.
4: Спасибо тем, кто наставил рандомные слова в нашей группе ВКонтакте под последним постом видео и в наших мессенджерах. Именно эти слова я буду сейчас озвучивать в эфире, только Сай меня слышать не будет. Наденет наушники, будет громко слушать музыку и пытаться прочитать по губам, что я имею в виду.
3: Или по бровям.
4: Итак, у нас на игру одна минута, на чьем слове мы остановимся, тот победил. Тому отправим подарок от радио Диафэм.
3: Yeah.
4: Ну что, ты готов?
3: Да, я уже включаю, да. Наушники с активным Катью-подавлением.
4: Есть такие наушники, ребята, только у Саймона. Эксклюзивно. Саймон
3: Фитокса!
4: Уже поет, поэтому погнали. Итак, первое слово. Фитакса.
3: Уже играем?
4: Фитакса.
3: Так.
4: Фитакса.
3: Что?
4: Фитакса.
3: Фитакса, что ли?
4: Да!
3: Ты тролл.
4: Зебра.
3: Как?
4: Зебра.
3: Экзамен.
4: Зебра.
3: Знаменитость.
4: Зебра.
3: Замена. Зай. Мя.
4: Зебра.
3: Армян, что ли? Нет? Все, следующее слово.
4: Культиватор.
3: Кутикулы.
4: Культиватор.
3: Культиватор.
4: Культиватор. Тор. Культиватор.
3: Давай следующее.
4: Мбаппе.
3: Мбаппе! Мбаппе!
4: Ничего себе. Так, еще раз.
3: Что еще есть?
4: Пупок.
3: Как?
4: Пупок.
3: Пумба.
4: Пупок.
3: Пумба! Нет, следующее слово.
4: Дифференциал.
3: Чуть пошире ротик.
4: Дифференциал.
3: Ты его пошире открываешь.
4: Все, запинали.
3: А как непонятно?
4: Ну что, погнали по тем словам, которые ты не прочитал.
3: Что за первое? А, ну фитакса я угадал сразу.
4: Фитакса, молодец. Мбаппе тоже попал.
3: С каких-то пор фитакса уже русское слово, конечно.
4: Это сыр. Ну что?
3: А, да.
4: Маздам, да, тоже могу сказать.
3: Точно, да.
4: Культиватор.
3: А я что сказал?
4: Что ты говорил? Кутикула.
3: Я культиватор?
4: Что-то еще такое. Ну, что-то созвучное.
3: Культивация, окей.
4: Ты был близок. Пупок.
3: Да, пупок вообще.
4: Пумба.
3: Пумба, да?
4: И последнее слово было элементарным. Не понимаю, в чем сложность. Дифференциал.
3: Ага.
4: Его прислал Максим.
3: Мой страшный сон. Это высшая математика, короче.
4: Макс, именно на твоем слове, на твоем дифференциале мы остановились. А значит, ты побеждаешь и забираешь подарок от радио DFM.
3: Yeah.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, сижу и балдею от фразы «языком чесать».
3: What?
2: А дальше что? Языком пылесосить и мыть окна.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
5: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж Неферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: «Ферон» приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес-эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
12: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Сегодня слушается громкое музыкальное дело. На скамье подсудимых Эд Ширен, обвинитель Мэтт Кардл и авторы его песни Amazing. Истцы утверждали, что припев трека Мэтт Кардл Amazing был скопирован нота в ноту в песне Эд Ширен Photograph. Цена иска, знаешь, какая?
1: Какая?
0: 20 миллионов баков.
1: Немало.
0: О май гад. Да. Итак, начинается музыкальный детектив. Сравним эти треки и вернемся с вердиктом. Итак, начинаем с кем? С кого, точнее? Слушаем Ed Sheeran, Photograph. Трек вылупился в 2014 году.

0: Помнишь трек?
1: О, конечно. Немножечко поностальгировала.
0: А теперь далее слушаем обвинителя Мэтт Кардл. Amazing. Трек вылупился в 2012 году.

0: сходство чувствуешь?
1: Вообще ни разу.
0: Да?
1: Да, конечно, да, чувствую. Но я думаю, Эд Ширан скажет, что не стырил, а вдохновился.
0: Или взаимствовал.
1: Взаимствовал.
0: Вау. Ну, а тогда давай послушаем треки в Солянке. То есть в перемешку. Работа была кропотливой, но я их все-таки заставил спеть вместе. Слушаем mashup Amazing Photograph. Там где один трек Photograph, другой Amazing. Вот теперь Amazing Photograph.

0: теперь что скажешь?
1: Я думаю, любой музыкальный суд скажет: виновен. Ну, здесь просто даже интенционно попадает точь-в-точь. Не может быть такого.
0: Да? Так, началось это дело с жирного иска на 20 лямов баксов, правильно?
1: Помним.
0: Так, после того, как нашли 39 идентичных нот в припеве этих песен. Прикинь, 39 идентичных нот. Эд Ширан подумал, сходил в душ и решил урегулировать спор до суда, выплатив неразглашаемую сумму и официально добавив авторов оригинала в список создателей трека.
1: Ну вот все как. По справедливости случилось, видишь.
0: Слишком больно уж совпадений
1: слишком
0: много.
1: Слишком 39 нот. Совсем чуть-чуть.
0: Но, кстати, тот неловкий момент, когда припев стоит как годовой бюджет небольшого городка. Прикинь, 20 лям. Но припев хочешь, плати.
1: Пишите песни, потом их заберет Эд Ширан и отдаст вам 20 баков.
0: Да? Писал за 2 копейки, да? А урвал-то. Так что, ладно, Эд Ширан, бедный, пришел с гитарой в суд, ушел-то с новыми соавторами и минус 20 лямов настроения.
1: Бывает.
0: Бывает.
1: Не его день.
0: Да. Ну что ж, зиба-зиба всем за внимание. Сегодня никто не подрался, даже спели вместе, да? Да.

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от

0: типа страхования.
1: Медицинская защита, отмена рейса.
0: Или потеря багажа?
1: Все под контролем.
2: Красота-то какая! Лепота!
3: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО 5 телеком холдинг. Угарин 106 590 202 86 20. Город 5. Детали dom.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
16: А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: Вау-вау-вау, епи-йоу, епи-ей. Салютики, малютики, ди-команда. Это ПП, спортивная часть шоу «Разбудильники». Вчера стартовала Лига чемпионов, а она единственный человек, который может назначить пенальти хлебобулкам. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас форма в норме. Выходим на поле и отправляем лишние калории на скамейку запасных.
3: А в этом выпуске мы еще и подготовимся к пенсии.
2: Да ты что?
3: Ну и не только. Поможем пожилым родственникам быть более здоровыми. Главный тренажер для дедушек и бабушек может стать...
2: Собака?
3: Внимание... Да. Собака?
2: Собака.
3: Конечно. Исследования показывают, у пенсионеров с собаками в среднем лучше показатели здоровья, чем у тех, кто живет без питомцев. И вот они, основные причины. Ну, как думаешь, очевидная какая?
2: Но, как я понимаю, активность собаки заставляет гулять, в отличие от кошек.
3: Конечно, физическая активность. Но я видела, кто-то и с кошечками прогуливается.
2: Это нам кто-то еще из слушателей рассказывал, который с котом на поводке, да?
3: Да, да.
2: Причем, не-не-не, с фанерной собакой.
3: А, с фанерной собакой, да. Так что даже если не можете завести живую, фанерную.
2: Да, можно фанерную завести.
3: Люди ходят по городу. Главная причина, конечно, необходимо регулярно гулять с собакой. И такая регулярная нагрузка помогает поддерживать мобильность, снижает риск падений и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.
2: Прикольно.
3: Конечно, контролировать вес в том числе.
2: Да уж.
3: Следующая причина – снижение стресса. Потому что общение с собакой, как мы знаем, запускает выработку окситоцина, гормоны, которые способствуют расслаблению, снижает уровень стресса и улучшает настроение.
2: Вау, знаешь, что я могу тебе сказать? То есть, когда брал собаку, блин, почему ты такая дорогая? Но она очень сильно понравилась. Поверь мне, эти деньги окупили себя буквально через неделю.
3: Да?
2: Даже муж и меньше. Столько счастья. Снижает стресс собака, да? Просто только на собаку смотришь. У тебя уже нет проблем.
3: Она тебя любит ни за что.
2: Вообще, ни за что. Встречает, блин, вообще. Так что, не, вообще супер животное.
3: Возвращаемся к пенсионерам. Зачем им заводить собаку? Социальная активность. Потому что ты тоже наверняка это знаешь, начинаешь общаться с другими.
2: Собачниками.
3: Собачниками, да. Вот уже и новые друзья.
2: Причем я попадаю в новый район, они сразу понимают, что я не отсюда. Потому что мы вас не знаем и собаку не знаем. Вот.
3: Интересно, а вы, собачники, тоже нюхаете друг друга?
2: Да, издалека чувствуешь, да.
3: А следующая причина – поддержка когнитивных функций. Уход за...
2: Нюхаете друг друга, смешно.
3: Пока твоя Изя собачка.
2: До меня дошло.
3: Ты хозяин. Вот и обнюхались. Поддержка когнитивных функций. Уход за питомцем, необходимость запоминать распорядок, решать простые задачи. Все это тренирует мозг.
2: Нейронный, да. Чувство ответственности.
3: Чувство смысла и структуры жизни. Забота о живом существе дает пожилым людям ощущение нужности. Потому что, как правило, после выхода на пенсию, когда прежняя занятость исчезает, люди не знают, чем себя занять.
2: Ну и не часто созваниваешься, ну или видишь сейчас, ну, со своими детьми, да, то есть когда ты уже взрослый.
3: Да.
2: А вот есть вот верный вечный друг, который Не, собаки это топ вообще, то есть вообще, я могу весь день говорить о том...
3: Как ты любишь Изи?
2: Насколько собака вообще друг человека. Понимаешь, то есть понимаешь, обиденная фраза, но в деле это так и есть.
3: Вообще. Потом засними на видео, пожалуйста, вашу коммуникацию собачников.
2: А, она мне не дала зарядку делать сегодня. Она мне вообще и нос нюхал, и нос лапал, и нос лизал.
3: Заводись в питомцев.
2: Да.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Прогноз.
2: Не знаю, будет дождь или нет. Я же вам не погодовец. Я диджей Саймон, и это рэп-прогноз. Прошу относиться к моим словам серьез. Делаем бутики, жарим яйца. Ждем, когда погода снова наладится. Ждем, когда бабье лето придет, чтобы в одной футболке гулял динород.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И сегодня мы узнали, что за крепкий сон платят миллионы. Слушали «Фитаксу», это гимн Лиги чемпионов.
2: «Фитакса!»
1: Если что. И выяснили, пройдя определенный тест, что я похожа на кроличью таксу почему-то, а Саймон на лемура. Узбагойзе.
2: Узбагойзе, лемур и кроличья такса. Вот вам утреннее шоу.
1: В мире животных. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит Институт семьи, пора поступать.
2: О, да. Все, я понял намек. Так, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао Мерио Куланджа. Ди народ, желаю, чтобы проблемы посмотрели на тебя сегодня и сказали: не, этого мы не трогаем, он какой-то слишком счастливый. Пусть жизнь улыбается, деньги размножаются, а настроение скачет выше курса биткоина. Ну что же, я везде в соцсетях, диджей МС Саймон. Целую, муа, люблю, не могу.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: радио. DFM.
1: DFM.
0: Радио DFM.
2: DFM.
1: DFM.
0: В Москве 10 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Радио ДФМ.
1: Мгновением ранее здесь на Радио ДФМ диджей, который долгое время скрывался, не показывал своего лица, но потом все же, знаете, решился, показал. Вот уже несколько лет мы прекрасно знаем, как он выглядит. Это Алан Уокер. Послушали только что трек Faded. Ну а как выгляжу я, собственно, Тимур Белов, с утра пораньше. С большим удовольствием готов вам продемонстрировать. Заходите в сообщество Радио ДФМ ВКонтакте, нажимайте на трансляцию, вы все сможете увидеть. Между прочим, трансляция из нашей студии 24/7. Смотрите, как мы работаем, ну а мы будем виртуально наблюдать за вами, как вы там тоже справляетесь с важными делами. Ну а сейчас давайте все-таки настроимся на еще один осенний день. Среда сегодня, середина рабочей недели. Такая маленькая пятница, слушаем лучших. И в самое ближайшее у нас Карлита и также Софи Такер, Everything But A Girl и Джон Саммит. Не пропустите, включайте тусовку вместе с нами.
2: Реклама. Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая, лепота.
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
13: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Забудь все, что ты знал. 4×4=6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и ясно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе ясно, ветер северо-западный, 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
4: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди и ты увидишь. Имеется противопоказание необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
5: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей

0: Рендер в большом концертном туре.
1: Катастрофически.
0: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома Rap for Mama. Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+. Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: DFM.
2: Радио DFM. Включи тусовку.
6: DFM.
7: Till I can get my satisfaction.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта действительна до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?

0: раз.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Конечно, можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Конечно, можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Конечно, можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Конечно, можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что...

0: Радио DFM.
1: В эти самые секунды мы включали тусовку в компании Global DJs. What a feeling, так называется эта работа, прямо сейчас здесь на Радио DFM. А знаете, что я заметил? Осенью, вот когда начинается грибной сезон, вы не представляете, сколько людей в моем окружении говорят о грибах. Причем люди разного возраста, абсолютно разного. И не случайно оказалось, что в момент, когда вы находите гриб, происходит какой-то настоящий всплеск дофамина. Проходит еще несколько минут, ты такой отошел, и мозгу опять хочется пережить эти эмоции. Он тебя заставляет идти дальше, за следующей наградой, за следующим грибочком. Психологи говорят, что в отличие от азартных игр, у этого увлечения нет риска проигрыша. Даже если вы ничего не найдете, вы в любом случае получите кайф от прогулки. Поэтому, если вдруг вам захотелось в какой-то определенный момент поиграть в компьютерные игры или в плойку, вы можете просто переключиться на грибы с корзиночкой. Результат будет тот же, я думаю. Знаете, как в Марио, только по грибы.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов. И ясно, по данным Яндекс Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Папа-пап, снова будет жарко. 11 сентября. Вечеринка с диджеем. Громкие хиты, мощные биты, танцы до упаду и настроение на максимуме. А 12 сентября зажигаем вместе с кавер-группой «Перепой». Живой звук, любимые песни, драйв и море веселья. Сбор гостей 22:00. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-980-1011. 18+.
11: Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце», «Манюня», «Оливка, Игорек и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители-родители». Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио DFM.

0: крови. Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, Ростов-на-Дону. Южане, россияне, ростовчане. Доброе утро, ДФМ. 9-9-26. Волшебные цифры. 09-й день, 09-й месяц. Да ладно. Да. Ну и... Конечно, это твоя любимая станция DFM Ростов-на-Дону. Друзья, сразу напомню, программа наша называется «Party Time», «Время вечеринки», станция для слушателей старше 12 лет. И сразу напомню, освежу, что сегодня вообще у нас работает. У нас работает все. Во-первых, у нас есть паблик ВКонтакте DFM Ростов. Ну, в общем, подписывайтесь, будете в курсе всех новостей своей любимой станции. У нас есть телефон студии 320-104-6. И, конечно, у нас есть единый номер для ваших сообщений. Наш Макс, бомбить 8-918-59-00-469. Все работает. И, как говорят наши классики кинематографа 90-х, люди в курсе. Доброе утро! Опа! Опа! Опа, и приехали. Друзья, ну, в общем, хороший день, да? Лето продолжается. Я, ну, считаю, что сегодня, ну, наверное, уже 41 августа, и с этим спорить мы не будем, давайте. Что сегодня яркого можно отметить для себя в этом дне? Нет, ну, не на дне, а в дне, день, да, сегодня у нас 9 сентября. Итак, ребята, внимание, сегодня Международный день красоты. Красотуленьки, с праздником! Ну, у меня вообще красота, конечно, ребята, ассоциируется только с девушкой. Ну, то есть красота – это девушка, согласны, да? Вот, потому что мы все, ребята, разные, вот, а девочки, они у нас, конечно, все красивые. Девочки, вас поздравляем. Это ваш профессиональный праздник, Международный день красоты. То есть неважно, девочка из Зимбабве, из Ханоя, из Пекина, ну, я не знаю, может быть, из Стамбула, неважно, из Буркина-Фасо, вообще неважно, откуда девочка, она красивая. Ваш сегодня Международный день красоты. Ура! Аплодируем. Так. Далее, друзья, чем ну, можно еще сегодня ну, проявиться? Да? Сегодня Международный день защиты образования от нападений. Сегодня Всероссийский день лука. Лучка поешьте, ребят. Лучка с селедочкой. Сегодня день тестировщика в России. Сегодня день дизайн-графиков в нашей стране, в России. Сегодня, дорогие друзья, я могу сказать, что ну, это действительно тоже очень яркие события в жизни каждого. Это именины. И сегодня они есть у Александра, Анфисы, Володи, Владимира, Ивана, Павла и Степана. Ребята с именинами. Анфису тоже. Петр Нестеров первым в мире выполнил мертвую петлю. Это фигура высшего пилотажа, ребята, наша! Вот так. Основано издательство в этот день «Детская литература» много лет назад. Ну и, ребята, для тех, кто любит автомобили. Для пацанов, которые говорят, да че на мне эти все иномарки, я на классике нормально. Вот, для любителей классики, ребят, сегодня, ну, культовый день. Ну, прям день, ну, эпохальное событие произошло много лет назад. В этот день был начат серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101 или «Копейка». «Копендосик» еще называют. Вот, друзья, это вот все, что хотел сказать к этому часу. Сегодня день рождения великого Льва Толстого. Ну, всем все понятно. Также великого Бориса Захадера. Ну, у человека, которого слог был очень яркий. Сегодня день рождения великой советской российской актрисы Надежды Васильевны Румянцевой. Ребят, прям одни именины. То есть день рождения у всех. Ну и сегодня день рождения у одного очень яркого актера, который подарил очень много довольно-таки серьезных ролей. Ну и, конечно же, его образ узнаваем везде. Практически, мне кажется, в любом уголке мира знают этого человека. Сегодня день рождения Хью Гранта. Ну что, ребята, начинаем. Это Party Time, это любимый город Ростов-на-Дону. Звука хорошего будет много. Приготовил для вас настоящие, реальные наши разрывы. Начну сразу с очень яркого трека. В общем, доброе утро, мы начинаем. Это Party Time. Погнали! Погнали!

Доброе утро, DFM. Всем большой привет от Анастасии. Слушаю радио, удивляюсь и танцую. Настроение хорошее. Всем большой привет. Сегодня на работу не пошла. А как отмечать День красоты международный, пока я еще не знаю. Но это, наверное, мой день. Ну, сегодня мы уже решили, что Международный день красоты – это День девушек, помимо Международного женского дня, который у нас есть, да. Еще много всяких девичьих праздников есть. Там бывает День дочери, потом День подружки. Все это, конечно, понятно, но сегодня день красоты, девочки, сегодня день ваш. Так что, друзья, можете своим любимым, своим половинкам, своим звездочкам, кисюлькам своим, львицам, тигрицам, ангелочкам, можете передавать привет и говорить, какая она яркая и красивая. Большой привет всем, большой привет Анастасии, Лене и Маше. Сидим, слушаем вас в офисе. Доброе утро, наконец-то. Да нет, ну что, наконец-то приехал еще раньше, то есть со вчера уже начал. Привет, ДФМ, всем большой привет огромный. Лето, не уходи, как же хорошо и солнечно в душе и на улице. Большой привет передаю всем слушателям DFM. Нахожусь сейчас в Сочи. Доброе утро. Доброе утро, Сочи! Здрасте! Здравствуйте! Привет, Димон, как прошел отпуск? Слушай, ну вчера уже рассказывал. Ты знаешь, отпуск, он проходит всегда, ну, мне кажется, очень хорошо. Ну, если уже, знаешь, так пошел отпуск, то почему бы и нет, да? Отпуск это всегда, конечно, хорошо. И когда еще есть возможность куда-нибудь, допустим, передвинуть себя, там, допустим, из точки А в точку Б, поехать куда-нибудь отдохнуть, неважно. Это может быть наша Ростовская область, да, какие-то яркие места. У нас есть куда поехать, все это прекрасно знают. Раз, да? Море, конечно, горы, какие-то другие водоемы. Можно поехать по стране. Очень много красивых мест есть не только в Ростовской области. В общем, можно найти. А сейчас очень много гастрономического туризма. Это тоже такая очень интересная вещь. То есть ты готовился к лету, зожил, пепешил, сушился, все, чтобы выйти на пляж таким просто атлетом. Вот. А потом у тебя гастрономический туризм, и немного можно, конечно, расслабиться и поесть, посмотреть. Тем более у нас очень яркая кухня у всех, да. В каждом регионе есть свои какие-то очень яркие, национальные, настоящие такие местные блюда, которые, ну, попробовать, конечно, здорово. Вот выезжая сюда на юг, это либо горы, либо море, ты же понимаешь, что, ну, мясо будет нормально. Доброе утро, всем большой привет. Сегодня как-то не совсем хочется работать, не знаю, с чем это связано. Может быть, все-таки с тем, что я давно не была в отпуске, Маша. Машуня, ну, отпуск надо брать, мы уже об этом неоднократно говорили. Привет, Димон! Вчера видел девушку за рулем автомобиля, которая не могла повернуть на кольце ЦГБ. Слушай, ну, значит, это молодой водитель. Были восклицательные знаки или нет? Ты знаешь, у нас кольца наши ростовские, это отдельная история. И, конечно же, можно, знаешь как, можно освежить в памяти передвижение по кольцам ростовским, посмотрев правила дорожного движения. Просто книжечка, открыл брошюрку, тын-тын-тын, посмотрел, как двигаться. Ну, и, конечно же, особенности есть в любом регионе. И тут нужно, конечно же, думать не только о себе, да, о своем передвижении, да, из точки А в точку Б, но и подумать, что может сделать человек сзади или сбоку, справа, слева или перед тобой автомобиль. Ну, то есть нужно быть начеку. Привет, DFM, поздравьте, пожалуйста, Анастасию с днем рождения. Наська, мы тебя любим, поздравляем, не будь врединой, будь всегда такой же яркой. Твои подружайки. Подружайки. Здрасте, девочки. Большой привет всем, привет, DFM, качаем, слушаем, Воронеж с вами. О, ребята, сегодня и Воронеж с нами. DFM Ростов-на-Дону онлайн, слушают и в Воронеже, и в Сочи. В общем, ребят, если где-то слушаете в другом регионе, тоже большая, огромная просьба, пишите, где вы слушаете наш эфир, где сейчас вы, с любимой станции DFM Ростов-на-Дону. Поехали! Поехали!

0: Так, хороший трек, да? Краснодар на связи. Возвращаемся, Аня. Вот видите, Краснодар с нами. Человек пишет какой-то, что-то жду какого-то ответа. Какого ответа? О чем ты? Напиши, дружище. Так, далее. Я вообще всегда к лету пытаюсь стать улучшенной версией себя. Иногда это получается, иногда или нет. Слушай, ну, это и хорошая тема, как, кстати, вот улучшенная версия себя. Это вот как раз Международный день красоты. Ну, наверное, больше женская девичья тема. Девичья, да? Ну, мы давайте так вот, ну, будем говорить, наверное, тоже сегодня об этом. В плане лучшая версия себя, да. То есть там ленился, взял себя в руки, что-то сделал. В общем, я предлагаю, знаете как, ну, давайте отметим максимально честно этот, да, день красоты. Человеку иногда кажется, вот, что я кое-что в себе улучшу, и вообще сейчас начнется новая жизнь. Вот я сейчас там, я не знаю, помою автомобиль, вообще просто попрет у меня пруха, да? Я вот что предлагаю. Давайте так, ну, сейчас тему, наверное, ну, давайте такую обозначим, общую тему, а по ней уже пойдут сообщения. Зря я это улучшил. Знаете, бывает вот, есть такая же, есть такая поговорка, да, такой термин, знаете, лучшее враг хорошему, да? И сейчас многие начнут шипеть, ну, вот все-таки, да? Лучшее враг хорошему. И я предлагаю, знаете, вот пойти немножко от обратного. Я сделал, улучшил и стал. Нет. А тут давайте мы наоборот пойдем. От противного. Фу, противный, мы уходим от тебя. Зря я это улучшил. Тема нашего эфира. Если что-то есть рассказать, ну, поделись, конечно, расскажи. Так, поехали. Ну, есть первые сообщения, вот, немного о красоте, да. Перед отпуском решила сама немного осветлить волосы. На коробке был красивый холодный блонд. Но для меня волосы, это, конечно, тяжелая тема, ну, ладно. А в зеркале появился молодой жизнерадостный цыпленок желтого цвета. Муж сказал, что ему нравится, но смеялся подозрительно долго. Она такая, я буду холодный блонд. Вот, а вышел желтый цыпленок. Купил модные очки с очень серьезной оправой. Мне казалось, что я стал интеллектуальней и стал очень крутым. Дети мне сказали: папа, ты теперь директор школы. Сильно. Тоже вот, слушайте, молодцы, сразу пошли сообщения. В студенчестве решила сделать себе челку самостоятельно. В 2 часа ночи утром выяснилось, что человеческое лицо вообще-то не идеально симметрично. 3 месяца ходила с заколками. Это ужас. Ужас. Больше не экспериментирую. Ну, кстати, очень часто девочки подсматривают в интернете какие-то ролики, где там какие-то есть уловки, там заплели волосы, как-то замотали. Вроде подстригли, должно получиться красиво. Получается ужасно. Сделала очень модные широкие... Ребята, смотрите секунду. Девочки, смотрите. Это девочка пишет. Внимание. Сделала очень модные широкие брови. Ребята, о бровях сейчас. Секунду. Пришла домой. Сын минуту внимательно смотрел на меня и сказал: мама, ты теперь сердитая, что ли? Сильно. Димон, привет. Решил выглядеть моложе. Коллектив молодой, и я решил омолодиться. Купил себе молодежную одежду, которую носят ребята до 30. Дочь попросила меня больше никогда не приезжать за ней в школу. Сильно. Чудо грубанул ты, да? Так, привет. Купила невероятно дорогой крем, потому что решила, цена наверняка знает какой-то секрет. Через месяц вернулась к своему обычному. Теперь баночка дорогого стоит на полке и напоминает, что деньги были выброшены на ветер. Так. Здорово, Димон. Всем большущий привет огромный. Таганрог с вами. Слушаем онлайн. Первый раз пошел к модному барберу и сказал: сделайте, что хотите, но так, чтобы было модненько. Никогда не говорите незнакомому человеку с машинкой: делайте, что хотите. На работе меня 2 дня называли футболистом. А, ну тебе, наверное, еще так и виски так простригли линиями, да? Модно пришел. Ну, футболистам это еще неплохо. Хорошо, что по-другому не называли. Решила попробовать автозагар перед свадьбой подруги. Все было прекрасно, пока утром я не увидела свои ладони. На свадьбе танцевала так, как будто бы постоянно что-то прячу. Вот, пожалуйста, девочки, эксперименты. Захотелось убрать седину в бороде. Ну, какие подробности пошли. Купил средства, сделал все по инструкции, а борода стала какого-то абсолютно самостоятельного цвета. Жена сказала: седина и синева тебе в бороду не идет. Седина и синева. Купил дорогой парфюм, потому что консультант сказал: это аромат успешного мужчины. жена мне сказала, это аромат мужчины, который сейчас откроет все окна, все проветрит и больше этим не будет пользоваться. Суровая она у тебя. Короче, сегодня Международный день красоты. Мы отмечаем этот праздник. Ну и немного о красоте. Ну, знаете как, в каком ключе? Значит, сделал, а зря. То есть, ну, вот эта попытка сделать лучшую версию себя. Я сделал это зря или зря я это улучшил. Вот ваши темы и ваши сообщения. Все, поехали дальше.
1: Радио ДФМ.

0: Ну, я предлагаю, знаете, тему немножко так подкорректируем в процессе, да, идем. Даже проще будет, да. Хотел красиво, знаете, хотел красиво или хотела красиво, но оказалось, что-то пошло не так. Такое же бывает часто. И вот сразу, кстати, по этой теме, ну, немного по-другому приходит, да. Решил однажды сделать жене сюрприз и полностью убрал квартиру, пока ее не было. Заодно выбросил коробку, которая 3 года стояла на шкафу. Как выяснилось, именно там в ней лежали какие-то очень важные документы, это было жестко. Вот это жестко, конечно. Ну хотел же как лучше, что? Мне купили майку, когда мне было 11 лет на вырос. До сих пор не вырос, в ней мне 37, майка живая. Ну, значит, хорошее качество, Артем. Ну, это классно, это здорово. Подруга решила... Вот классное сообщение, знаете, это... Помните, не знаю, у меня учительница говорила, не оказывай медвежью услугу. Помните, был такой, наверное, ну, в детстве так, такое говорили. Так вот, есть история одна. Подруга решила познакомить двух своих одиноких друзей. Говорила, вы идеально подходите друг к другу. Теперь они женатые, а с ней оба почти... не общаются, потому что они слишком много знают про начало этой истории, и она знает и обо мне, и о ней. Какое-то вот такое что-то. Угу. Доброе утро, Дмитрий. Мой любимый решил самостоятельно собрать новый шкаф, чтобы не платить мастеру. Через 6 часов у него был шкаф почти собран, были лишние детали, и двери не выравнивались. Ну, это было такое, кстати, была такая тема, да? В общем, тема проще еще. Еще проще и легче, ребят. Хотел красиво. Ну, вот что хотел или хотела красиво? Коллега решил навести порядок в общей папке на компьютере. Красиво все рассортировал, удалил старое ненужное. Следующие 2 дня весь отдел пытался восстановить старое ненужное, просили нашего сисадмина. Молодцы. Ну, есть, да. И знаете, вот для многих будет откровение. Вы знаете, те файлы, которые вы удалили с компьютера, удалили из корзины, есть специальные утилиты, есть специальные программулины, которые могут это все восстановить. Так что лучше не храните ничего подозрительного на компе. Сейчас о погоде.
1: Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС для лиц старше 16 лет.
12: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
13: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333
11: 8017-269-5151-66. DFM. DFM. DFM. Party time. Party time.

Так, ребята, продолжим по теме. Тема, знаете как, она настолько очень ёмкая. Какие разные истории происходили в вашей жизни? Если вы только подключились, тема такая. Хотел красиво. Ну, не добавляю, получилось как всегда. Вот хотел красиво. Что хотел красиво сделать? В Международный день красоты мы это с вами обсуждаем. Тоже интересно. Подруга решила перестать тратить деньги на кофе на вынос и купила дорогущую кофемашину. Теперь покупает зерно, сиропы, стаканы, специальное молоко, аксессуары. Экономия, конечно же,

интернет-банком. Через полчаса мама во всем разобралась, а папа забыл свой пароль и заблокировал собственное приложение. Вот, пожалуйста, тоже хотел как лучше. Мой любимый решил помыть мою машину в подарок. Очень старался и даже натер салон каким-то средством. После этого руль был настолько скользкий, что подарок пришлось срочно перемывать. И запах мне не понравился. Вот такие девочки, такие девочки. Он хотел как лучше, а запах ей не понравился. Здорово, Димон. Наш сосед решил самостоятельно подрезать дерево во дворе, потому что ветки мешали машинам. Ветки перестали мешать машинам, теперь дерево выглядит, как будто бы с ним что-то произошло, то есть крона осталась только наверху. Вот. Ну, самое главное, предприимчивый сосед. Знаешь, как он говорит, сейчас давай ветки. Доброе утро, DFM. Наш коллега решил поздравить начальника и заказал огромный торт с фотографией. Проблема в том, что фотографию взял из интернета, а там был вообще другой мужчина с такой же фамилией. Мы ели торт молча. Он нашего босса никогда в лицо не видел. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот это да! Вот это дал в штангу. Ну, это реально дал в штангу, конечно, сильно. Доброе утро, Дмитрий. Всем большущий привет огромный от Оксаны. Оксана начинает так сообщение. Мой муж хотел красиво организовать семейный пикник и взял абсолютно все. Столы, стулья, мангал, посуду, музыку, пледы. Только мясо осталось дома в холодильнике. Вот это незадача. Подружка решила проверить своего парня и написала ему с чужой страницы. Теперь проверка закончилась, парень тоже закончился. Говорит, что эксперимент вышел слишком убедительный и жесткий. Вот так. Ну, кстати, это такие моменты, да, такие проверки, это, конечно же, история очень серьезная и лютая, да, очень часто бывает, не только девушки проверяют своих ребят, но и ребята своих девочек тоже бывает проверяют, значит, с левого аккаунта какой-нибудь, там, несколько фоток каких-то ярких, море, машина, там, я не знаю, там, какие-то крипта и так далее, все, и везде двигался, везде был, с Тимати практически на короткой ноге, везде, ну, в общем, все, да. И этот человек, соответственно, начинает сначала лайкать фотографии той девушки, которую проверяет, потом начинает писать. Такие бывают истории. И наоборот, зеркально бывает. Так, мама однажды решила сделать семейный общий чат. Теперь там каждое утро цветы, открытки, доброе утро и всякие рецепты, и всякие гифки. Вот гифки – это лютая история, конечно. Но хотел же как лучше, понимаете? Тут же в чем смысл? Хотел как лучше, вот. И это же очень хорошо, то есть такое, знаете, вот желание сделать лучше. Да? Ну вот было не очень, а стало лучше, да. Так, друг начал закаляться и решил сразу зимой выйти на балкон в одних шортах, красиво рассказывал про ему. На следующий день с хриплым голосом и на 3 дня на больничном. Подруга решила сделать мужу сюрприз и пригласила всех его друзей домой. Оказалось, муж мечтал провести единственный свободный вечер без общения. Сюрприз получился не очень. Коллега решила быть продуктивней и поставила себе 10 приложений для планирования. Теперь половину рабочего дня она пытается разобраться, какое приложение, для чего и зачем это все нужно. Вот видите, как тоже есть истории классные. Ребят, ну я сейчас, наверное, Джигу. Давайте Джигу. Джигу. Худи, поехали, и не лето здесь все.

Так, ребята, поехали дальше. Хотел как лучше, да, и тема, конечно же, сегодня очень заинтересовала не только, там, допустим, девочек или ребят, вообще все здесь, и это все, знаете как, Всемирный международный день красоты сегодня. Ну, все было красиво. То есть, решил сделать что-то красивое. Подруга решила подарить маме смартфон поновее, теперь мама снимает каждое семейное мероприятие в 4К и требует всем немедленно посмотреть эти видеоролики. Они очень большие, и место у нее память на телефоне заканчивается. Друг решил похудеть и полностью перестал покупать сладкое домой. Теперь ежедневно заезжает за сладким по дороге с работы. Просто дома уже привыкли, что сладкого нет. А, он втихую ест! Сильно. То есть, короче, он дома, знаешь, сказал, все без сладкого, все, худеем, давайте, ПП же, все, да? А заезжает, сладенького съел домой, приезжает, типа, никакого. Ну, это борьба, да. Ну, хотел как лучше, тут раскрывается, не раскрывается, не знаю. Жена решила помочь мужу разобрать гараж. Через 2 часа муж стоял возле 3 ржавых железок и объяснял, что это вообще очень нужные вещи. Разбор гаража был остановлен по семейным обстоятельствам. Это прям, знаете, это немного так напоминает, да, как анекдотичную ситуацию. Привет, Димон. Наш друг стал вдруг пунктуальным и начал приезжать везде на 40 минут раньше. Теперь 40 минут звонит всем и спрашивает: ну ты где вообще? Вот эта история, вот ты где? То есть, ну, куда-то договорились встретиться. Человек, вот есть люди, которые минут за 20, за 30 приезжают, так что наверняка и минут вот там 5. Короче, вот минут за 20 до встречи, минут 15-20 до встречи. Ну ты где вообще, я не понял? Вот есть же, да, такая история. Подруга решила научиться готовить суши дома. Вот, кстати, пожалуйста, только об этом говорил. Потому что в ресторанах дорого. После покупки риса, рыбы, коврика специального, соусов, ножа и посуды выяснилось, что ресторан был очень доступный и недорого. А самое главное, что роллы уже не получаются 10-й раз. Вот, пожалуйста. Вот. Ну, зато решила же. Ну, как лучше. Зая, давай мы сэкономим бюджет, я все это куплю и буду роллы тебе готовить с утра. Всем доброго полдника, написал человек. Ну, слушай, у нас не полдник еще, у нас пока утро. Полдник — это у нас как раз вот к 16:00, к вечернему нашему эфиру. Так, муж захотел устроить мне завтрак в постель, все прекрасно, кроме кофе, который чуть не оказался разлитым в постели. Теперь завтракаем только за столом. Наш друг решил купить родителям робот-пылесос. Очень долго выбирал, нас мучил вопрос. Мама теперь каждый раз идет за ним следом и контролирует, хорошо ли тот убирает, а убирает тот не очень хорошо. Вот оно. Вот оно откровение, ребят. То есть, вроде бы как и технология, и робот-пылесос, а оказывается, убирает не очень. А, кстати, вот давайте так, вот у вас сейчас кто за рулем, вы просто черкните, чтобы не длинное сообщение писать. Как робот-пылесос, нормально убирает или нет? То есть, давайте, да, это значит, убирает хорошо, нет, убирает не очень хорошо. Просто такой некий опрос проведем. Вот просто напиши, хорошо или плохо, да или нет, как робот-пылесос справляется. Мой муженек, начало какое, да? Мой муженек решил удивить меня самостоятельно, заказал одежду. Угадал цвет, стиль, но с размерами не так. Скандал не устроило, но разговор был серьезный. Да, это самое сложное. У нас одна девочка на работе решила всех объединить и предложила общий корпоративный чат. Вот, кстати, насчет чатов очень много часто бывает такая история. Кто-то, знаете, есть рабочий чат, а есть такой нерабочий чат. Знаете, нерабочий чат, где кого-нибудь обсуждают. Там все коллеги, но 1, 2 или 3 коллеги отсутствуют, и все обсуждают этого коллегу, который отсутствует в этом чате. Так, в общем, она решила объединить и предложила общий корпоративный чат. Теперь там круглосуточно обсуждают еду, пробки и кто что забыл, и вообще все кидают мемчики. Нерабочая вообще история. Наш друг решил записаться на марафон, бегать и сказал, что теперь он спортсмен. Теперь до марафона 3 недели, а стимул так и не появился у него, все откладывает тренировки. Ну, тут непонятно. Но если записался хорошо, давай будет первый марафон, хорошо. Так, передайте привет моей любимой жене. Спасибо ей, что терпит меня. Люблю ее безумно. От Димы Кати. Передали. Все, ребят, погнали дальше. Внимание.

России сейчас в Ростове плюс 18 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.

0: Ребята, это сейчас трек, ну, не просто топчик, везде. На всех, ну, и музыкальных станциях, и телеканалах, и очень много в видосиках, очень много снимается рилсиков, короткого видео, длинного видео. Диджеи играют, неважно, какой регион, какая локация, какой город, этот трек играют. Ну, и, конечно, ну, просто вот хочу так сделать. А! Да? Ну, поехали. Хотел как лучше. Или лучше, как хотел. Или захотел как лучше. Ну, или лучше захотелось. Неважно. Друг наш захотел сделать ремонт быстро и решил жить в квартире во время ремонта. Через 2 недели спал между коробками и сказал, лучше бы я снял хату. Хату снял. Ну, да. Привет, Димон. Моя любимка решила меня приучить складывать аккуратно вещи и убирала все, что лежало не на месте. Несколько дней я ходил, спрашивал, где вещи. В результате теперь вещи снова лежат там, где и нужно, а она теперь еще и обижается. Слушай, ну, надо как-то к примирению приходить. Да, конечно, девочки, мы часто не знаем, где что у нас лежит. Ну, это, мне кажется, может быть, это такая даже физиология мужчины. То есть, если у него появляется своя зая, кися, котя, любимка, вот, ну, или жена, уже там все серьезно, у него вот этот момент, у нас, у мужчин, да, у нас он отключается. И мы можем забыть, где лежит что-то наше свеженькое. Хотя она показывала, ты видел, где это лежит? Вот здесь это лежит! Все, буквально через несколько часов, через день уже ты забыл, ты знаешь, что у тебя любимка есть, которая в курсе всего и все. Ну, так. Вы же, девочки, ну, это же ваша база. Ну, смотрите, да? Вы же знаете, что там было у Бузовой, с кем, что и как, а потом бывший какой-то с какой-то где-то там, или какой-то селебрити, неважно, кто там, какая девочка, певица, там, сивиль, где, с кем, как, а тот бывший, тот у нее, где он там, что и как. Вы это все знаете, вы это обсуждаете. То есть, и, соответственно, вы знаете очень много всего, изучаете. Потому что вот есть девочки некоторые, которые могут найти свою подружку, могут найти своей подружке по какому-то сторис, ту, которая стала его новой у его бывшего по обломанному маникюру в каком-то салоне. Она находит полностью... Вы все можете найти? Все! Ну, поэтому и тогда в доме тоже нормально. Че, где мои шорты? Все, и вы в курсе. Так, наша подружка решила завести себе собаку. Мы очень отговаривали, потому что на своего питомца нужно тратить время, а у нее этого времени нет. Теперь гуляет действительно она много, но просит, чтобы мы с ней утром выходили на прогулку и пробежку с ее питомцем. Пожалуйста. Вот так. Здорово, Димон. Мой друг однажды решил отказаться от такси и ездить только на общественном транспорте. Первый день дважды поехал, проехал мимо. Ты написал «поехал», да, поехал мимо. Говорит, теперь это уже моя база, буду изучать город. Наша подружка захотела сэкономить и заказала мебель самостоятельно без замерщика. Шкаф отличный, цвет классный, но оказывается, что это теперь не помещается в комнату. Ну, тоже классно. Да, здравствуйте. Вот вы все про девочек говорите. А я скажу про мальчиков. У нас один наш известный друг решил перестать пользоваться доставкой еды и готовить решил сам. Через месяц готовит прекрасно, только кухня после этого на нее зайти невозможно. Слушайте, ну, давайте так. Ну, знаете как, в одном месте где-то пребывает, где-то убывает. Ну, если он научился готовить, так, давайте так, научился готовить, кухня, ну, не очень, допустим, в таком стерильном состоянии, но это же все равно, ну, это понятно. То есть, если идеально чистая кухня, знаете, заходишь, вот мне кажется, да, сейчас, ну, это жестко, да, ты когда заходишь и видишь идеально просто такая, знаете, кипельная, просто идеально чистая кухня, ну, наверное, тогда в этой кухне не готовят точно. Вот тоже Макс пишет, привет, а мне жена только позвонила и сказала, почему мои носки в ее сумке? А я говорю, увы, так получилось. Слушай, Макс, ну, а... Знаешь, от Мазон так себе так получилось. Надо было придумать какую-то историю, понимаешь? Ну, это сильно, видишь? Ну, хорошо же, все свое с собой, понимаешь? Ну, где? Ну, не поместилось в свои карманы. Есть любимая сумка. Наш друг решил вести семейный бюджет и записывать каждую покупку. Вот это тяжелые люди, конечно же, которые каждую покупку записывают. Хотя это хорошо, это хорошее очень, да, начинание. Через неделю выяснили, сколько денег уходит на кофе, еду и всякие мелочи. И сказал, что некоторые очень много тратят на кофе. И поэтому решил меньше встречаться с прекрасной половиной человечества. Ну подожди, ну сейчас какая-нибудь губобровка сидит, говорит, ну и что, он жлобяра, что ли, что он не может девочку кофе угостить? Вот наша такая, кофе угостить. Ну, нет, я считаю, нет. Ну, как бы, если ты уже встречаешься, конечно же, кто с девушкой танцует, тот и за нее и платит. У меня говорит моя знакомая блондинка, она Алиса. Вот. Тоже хорошее сообщение. Дмитрий, здравствуйте. Мой любимый решил приучить семью рано вставать по выходным. В первую субботу проснулся один, теперь тихо пьет кофе и больше никого не тревожит, потому что мы ему все высказали. Какое мудрое и тонкое сообщение. Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга. Сейчас с вами уходим на рабочий обед. Обедаем, а в 16:00 будем закрывать рабочий день. Все, ребят, обед в Ростове.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Обратили внимание, еще раз сделали выводы, что все-таки у французского диджея Федореля Алекса Айоно получился отличный трек Лордли, который мы слушаем уже ни много ни мало, сколько? 10 лет, представляете себе? А плохих треков не держим. Да, мы такие. Между прочим, ученые это доказали и подтвердили все наши предположения, дорогие друзья. Они сказали следующее: слушание музыки на работе повышает продуктивность и помогает сосредоточиться. Задачи выполняются на 15% быстрее, а концентрация держится дольше. Так что слушать будем громко и то, что любим. И пусть нам кто-нибудь узнать попробует. Пробует что-нибудь сказать. У нас есть чем ответить. Всегда музыкой. Джонас Блу, Дон Диабло, Джон Саммит. Они впереди, а с вами по-прежнему я, Тимур Белов. Всем привет и хорошего дня.
1: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 21 градус и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто». ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
4: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
0: В «Папа-пап» снова будет жарко. 11 сентября – вечеринка с диджеем. Громкие хиты, мощные биты, танцы до упаду и настроение на максимуме. А 12 сентября зажигаем вместе с кавер-группой «Перепой». Живой звук, любимые песни, драйв и море веселья. Сбор гостей 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь плюс 7 988 990 10 11. 18+.
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи.
6: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
5: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
7: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17.00.
8: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Все официальные ремиксы «Радио DFM» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: Легкий флирт, я считаю, в общем, допустим. Но когда я думаю о том, что мой молодой человек тоже с кем-то флиртует, я думаю, убью.
3: Ой, у тебя включается дракон из сериала «Игры престолов», да? Дракарис, да?
2: Да, то есть как бы и здесь опять такая ситуация, что типа я-то могу, я же себя контролирую, а вот там не знаю. Лучше не надо.
3: А почему так уверена, что сможешь контролировать? Иногда засасывает.
2: Тоже то верно.
3: Смотри, с кем...
2: Ну, меня никогда не засасывало, в общем. Я никого.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк»

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
4: Берем кредиты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: включен. Срок акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Радио Ди ФМ.
1: Мгновением ранее, плюс к одиночеству, когда тебе нужно побыть хотя бы пару минут наедине. Тут рассуждала у нас группа Alice DJ на Radio DFM. Но лучше все-таки в чьей-то компании разделять радость, положительные эмоции, когда повод тем более есть. Вот тут рыбак из Нижнего Новгорода не смог не поделиться результатами своей рыбалки. Ему попался сом, внимание, весом 100 килограммов. Представляете себе, с гигантской рыбой пришлось бороться больше часа, одному справиться оказалось нереально, поэтому рыбаки 4 раза менялись, прежде чем смогли потащить такую огромную рыбу к лодке. Сом, 100 кг. И вы думаете, реакция была такой, как в том самом меме?
2: Вот она, рыба моей мечты, вот она.
1: Нет, рыбак из Нижнего Новгорода оказался гораздо скромнее, он так тихо потом отпустил эту рыбу назад домой, как говорится. Убедиться, насколько это был большой улов, если вы не верите, можете в канале Radio DFM в Максе посмотреть, прямо сейчас заходите, смотрите. Ну а я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь, далее уже встречайте Артема Скорбогатова. Ну и, разумеется, еще больше поводов включить тусовку под самые лучшие треки, будьте с нами.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 21 градус и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78. 8 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
12: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
13: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
14: Погнали!
13: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
15: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
16: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Вы знаете, энтузиазм штука такая. Он либо есть, либо его нет. Если он есть, то сил, времени и желания хватит на все. А вот если его нет, то приходится искать мотивацию. Тут-то и у психологов появился новый термин для офисных сотрудников, как ржавление.
1: Че?
0: Так специалисты по человеческим душам называют состояние, когда силы работать есть, но сама работа стала скучной и потеряла всякий смысл. В отличие от выгорания, причина здесь не в перегрузе, а в отсутствии мотивации. Ну и вот скажите мне.
2: В чем сила? Разве в деньгах?
0: Если оно так, то работайте и не ржавейте. А если дело в другом, то задайте себе вопрос. В правильном ли месте вы находитесь? Если ответ «нет», то что вы там до сих пор делаете? Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Как бы то ни было, много не работайте сегодня. И мало тоже.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
4: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Конечно, можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Конечно, можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Конечно, можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Конечно, можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
13: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
14: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
15: Погнали!
14: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
16: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
17: Мамочке нужно ее оружие.
16: Она готова на все. Адрия Архуна и Алекс Перейра. В дерзком экшен-триллере. Натиск. Категория 18+.
18: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Right now. А теперь тусовка.
20: On DFM.
19: DFM.
20: Потому что радио.

0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
0: Скажи счастью «да».
3: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
4: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
5: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте солнце. Этой осенью мы приглашаем

0: «Родители, родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Луис Альберто, я помню, откуда он, кто и с кем мутил.
0: Горячее, острое и откровенное.
3: Подождите, подождите, Луис Альберто.
1: С Марианной.
3: Мариана, точно.
1: Да, это богатые тоже плачут. Да.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ля-ля-ля, это венте, воси аватову, порамон, апинте, джора, порамон, апинте, джора.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
12: Да никаких.
11: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
12: Перевожу.
11: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
11: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
13: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
5: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата МТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты.

0: мощные автомобили и два дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. Шестой этап RDS Open на ADM Raceway. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+. А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что Радио ДФМ.

0: Ну что, дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю таки всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1776 году объединенные колонии Америки переименовали в Соединенные Штаты. В 1913 русский военный летчик Петр Нестеров первым в мире выполнил замкнутую кривую в вертикальной плоскости, которую впоследствии назвали «мертвой петлей». А в 1970-м на Волжском автомобильном заводе начали выпускать машины «Жигули».
1: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озонбанка» и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов.
7: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
8: Битва поколений.
7: Это новый вызов.
9: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
10: Да, это жесткий вайб.
1: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре. Любимые хиты ночных снайперов. «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», «31 весна» и новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук, мощная энергия, искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
11: Самая большая телесемья.
12: Мы выполнили свой долг родителей.
13: Посидим сегодня в тишине.
11: Возвращается с новой миссией.
14: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
11: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разориться.
15: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
11: Знакомо?
16: Маш, со мной это больше не пройдет.
15: Пройдет.
16: Ты что сказал, Маш?
11: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: что я могу сказать? Если вы юный натуралист или большой любитель уединения с природой, и при этом у вас есть еще водительские права, то эта новость определенно заслуживает вашего внимания. Компания Xiaomi анонсировала выход мечты всех походников – гибридную машину «Автодом». Ее задние сиденья раскладываются и превращаются в огромную кровать, а потолок выдвигается вверх в форме палатки, увеличивая высоту салона почти до 2.5 метров.
1: Классно вообще.
0: Ну, коли смекнули, тогда ожидайте появления новиночки. Всем бодрого доброго, с вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Объявляется перерыв.
2: Реклама.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Конечно, можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Конечно, можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Конечно, можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Конечно, можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
7: Конечно, можем.
8: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
12: Мамочке нужно ее оружие.
11: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натиск. Категория 18+.
13: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
15: Right now. А теперь тусовка.
16: On DFM.
15: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. В эфире новости.
1: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
2: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
4: Берем кредиты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
6: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на ADM Raceway пройдет финал открытого чемпионата МТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап RDS Open на ADM Raceway. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+. А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что Радио ДФМ.

0: Ну что, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. Отметить сегодня можно Национальный день раздвоения личности. Или же просто день молчания. И не произнести до ночи ни слова.
1: Реклама. День города – повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
3: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди и ты увидишь. Имеется противопоказание необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
4: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
5: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
4: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
6: Мой сын никуда не поедет от меня.
4: На телеканале «Ю».
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
10: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
11: Категория 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Лайн мелькнули на радио DFM, ну а что до новостей, то какой такой четверг без очередного рекорда, который попал на страницы книги Гиннесса? Шеф-повар из Швейцарии вооружился саблей, представляете себе, и за минуту сумел открыть ею 91 бутылку шампанского.
1: Ох, ловкач.
0: Вот так вот, коротко и со вкусом. Всем здрасте, мордасти, меня зовут Артем Скоробогатый, и куда же без нее?
2: Реклама. Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
4: Right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что Радио ДФМ. DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших на прошлой неделе открыл трек Don't Wanna Go Home, Медуза и Henry Camomile.
0: Второе место.
2: Претенденты очень быстро залетел трек Satisfy, Келвин Харрис и Джази.
0: Первое место.
2: Ну а лидером на прошлой неделе остался тот же трек, что и был. Shades of Blue, Джон Саммит, Деволт и Джулия Черч.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УКГ 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть миллион рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
10: Я построю здесь новый мир.
9: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
11: Реклама 18+.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: не тая, о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, в Китае обнаружили останки древнего динозавра возрастом около 115 миллионов лет. В Польше роботы устроили митинг с требованием регулировать внедрение искусственного интеллекта и защитить рабочие места. В Москве на городской ферме ВДНХ запустили йогу с альпаками и оленями. Должно быть, этот процесс одинаково наполняет обе стороны.
1: Эти глаза напротив калейдоскопа огне.
0: Все, у меня на этом на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Да, это жесткий вайб.
3: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой РНДР в большом концертном туре. Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома Rap for Mama. Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
8: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
9: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
8: Ответить на тысячу вопросов.
9: А это что? Почему? А вот это что такое?
8: Заставить убраться в комнате, разнять, накормить.
9: Если ты что, суп чипс насыпал?
8: Инструкция по выживанию в собственном доме.
9: Запомни, амиго, тут точно суровое место.
8: Александр Самойленко, Мария Порошина.
10: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
9: Пройдет.
10: Ты что сказал, Маш?
8: В новом сезоне сериала «Родители-родители» сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. Радио ДФМ.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Наконец-то добрый вечер началось. И вы знаете, вот прям началось приятно. Знаете что? Приятно. Началось завершение рабочего дня. И погода классная. И понимаешь, что лето вернулось, оно никуда не уходило. Прям вот, ну прям хорошо, да? Прям нормально. В общем, DFM Ростов-на-Дону. Программа называется Party Time. На всякий случай, ну, время вечеринки. Да, оно и не заканчивается. У нас постоянно время вечеринки, а это неплохо. Почему бы и нет, друзья? Итак, давайте сейчас освежу средства связи, которые есть, да? Это первое. Значит, наш эфирный номер телефона, не забывайте о нем, он всегда работает. 320-104-6. Это для звонков, для голосовых, да, там, каких-то ваших историй. Есть у нас единый номер для сообщений. Наш мессенджер Макс работает. 8-918-590-469. И паблик ВКонтакте DFM Ростов. То есть, в принципе, вот, ну, все, что нужно есть. В паблике ну, у нас бывают очень интересные всякие разные приколы. Всякие разные интересные. Вот. Ну и просто добавься, будешь в курсе событий твоей любимой радиостанции. То есть, ну, в принципе, почему бы и нет, и почему бы и не получать информацию. Да. Сегодня мы с вами, конечно же, будем обсуждать такую довольно-таки интересную тему. Ну, насколько интересная, не знаю, вот насколько зайдет, но вот сейчас Лена написала: осваиваю искусственный интеллект. Не знаю, поможет ли мне это или нет. Слушайте, давайте так, сегодня поговорим о ИИ. Вот насколько, вот вы как считаете, да, насколько нужен искусственный интеллект и в чем он вам уже помогает? Вот если используете, да, там не будем говорить, какие нейросети, вот искусственный интеллект, если используете в своей работе, либо, может быть, в написании тостов было такое сообщение на неделю-две назад, человек написал, что он забросил, значит, вводные данные в нейросети и получил классный тост. В общем, сегодня говорим, нужен ли нам... Нужен, да. В общем, давайте так, если вспомнить старый фильм «Приключения электроника», давайте электроника это будет вот тот самый искусственный интеллект. В общем, новые приключения электроника, так называется наша сегодняшняя вечерняя радиопрограмма. Вот, наше радиошоу с такой темой. Да, новые приключения электроника. И давайте вот по искусственному интеллекту, если есть какие-то истории, то этими историями делитесь. А так, в принципе, все уже готово для того, чтобы легче стало и рабочий день как-то, знаешь, уже вот взял и отошел на какой-то третий план, потому что погода хорошая. Конечно, нужно выйти и прогуляться. Добрый вечер, любимый город. Хороший звук здесь, DFM Ростов здесь. Погнали! Погнали!

0: В общем, ребят, если помните фильм «Приключения электроника», ну, может, кто-то полностью не помнит фильм, но там была такая песенка «До чего дошел прогресс?» Та-ра-ра-ра. Вот, не скажите, как его зовут, не Буратино, а «Электроник». «Электроник», да, бабушки у нас раньше говорят «Электроника, будешь внучек смотреть?» Его показывают на каникулах. Короче, значит, сегодня поговорим о ИИшке. ИИшке. Предлагаю такую тему. До чего дошел прогресс? Новые приключения электроника. В общем, искусственный интеллект уже, ну, успел в нашей жизни реально появиться. Это понятно. И сегодня вот давайте об этом и поговорим, друзья. Ну, в общем, насчет электроника сказали. У каждого в телефоне сейчас уже свой маленький электроник, в принципе, есть в любом там, да, в руках, в планшете, в мобильном телефоне. Ну, в общем, сегодня предлагаю поговорить о искусственном интеллекте. Итак, друзья, сегодня тема на DFM «Новые приключения электроника». В общем, я вижу, что уже первые есть ласточки, первые сообщения. Это замечательно. Ну, если там помочь, да, с темой, то, ну, примерно так, искусственный интеллект уже что-то сделал для вас, да, помог, удивил или, наоборот, устроил приключения, либо тебя запутал. В общем, истории, связанные с искусственным интеллектом. Если у тебя уже такие практики были, я вижу, что практики были, уже сообщения просто полетели. Погнали. Попросил ИИ составить программу тренировок, потому что хотел вернуться в спортзал. Он расписал все настолько серьезно, что я понял, что ИИ верит в меня гораздо больше, чем я сам. Во! Лена пишет: «Мне однажды нейросеть составила меню из того, что осталось дома. Я написала, что было в холодильнике, и сказала: придумай мне какой-нибудь ужин. Этот ужин был, конечно же, своеобразный, но все-таки покушали». Покушали. Поели, покушали. Покушали. Так, у меня так Каха, мой знакомый, говорит: «Давайте мы покушаем шашлык». Так, использую нейросеть, чтобы написать объявление о продаже либо машины, либо каких-то гаджетов. Часто получается кривовато и красиво. Немножко поправляю, и вроде бы кажется, что я даже умею писать. Как-то раз я подумала, что при помощи нейросети я могу написать какое-то бульварное чтиво или какой-нибудь девичий роман. Но пока еще стою на месте. Тоже вот попросила и придумать поздравление коллеге. Он написал так торжественно, будто коллега минимум получил какую-то госнаграду. Ну хорошо. Так. Привет, Димон. Я через искусственный интеллект учу компьютер, как переустанавливать операционные системы. Дал несколько вариантов. Один вариант реально помог. Теперь жена меня считает, что я компьютерный гений и можно мастера не вызывать. Слушай, ну здорово. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер, Ростов-на-Дону. Это Жанна. Она сразу пишет: это Жанна. Подруга попросила нейросеть подобрать ей образ на яркое событие. Все красиво, только предложенное платье существовало исключительно в этой нейрофантазии. Найти такое в магазинах было невозможно. Вот так. Слушай, ну можно было, если оставалось время до этого события, то можно было, ну, немного поэкспериментировать. И в ателье, кто шьет платье? У нас же есть там ателье, или как они называются, девочки, которые шьют там по каким-то эскизам, да? Ну, я знаю, что по картинкам из интернета найденным шьют, да? Вот я хочу такое же, как у нее! Вот. И все. Сын показал, как нейросеть может объяснять школьную физику простыми словами. Я сел рядом просто посмотреть, и через 20 минут я наконец понял тему, которую не понял еще и в школе. Оказывается, помогло. В общем, электроник мне помог. Хорошо. Новые приключения электроника, ребят, сегодня у нас. Я попросила нейросеть составить маршрут на выходные дни по Ростовской области. Половина мест классная, но только одни кафе и заведения. А где чего посмотреть, мой электроник мне не помог. Вот, пожалуйста. Электроник. Так. Привет, Димон. Сочинили через нейросеть песню про нашего начальника ко дню рождения. Получился настоящий корпоративный хит. Наш босс теперь говорит, что каждый праздник мы будем этот трек включать и слушать. Ребята, ну вы ему написали, вы ему подарили, вот теперь и слушайте.
1: Радио DFM.

0: Добрый вечер, Дмитрий. Я решила собираться в отпуск при помощи ИИ. Набросала свои хотелки, описала отпуск, места, где будем, и решила ждать этого ответа. Впервые ничего важного не забыла. Правда, чемодан получился очень тяжелый, и даже мне ИИ предлагала взять утюг, если в отеле нет гладильника.
1: Ну вот в отпуск с утюгом, это, конечно, это отдельная история.
0: Решил спросить искусственный интеллект, почему машина издает странный звук. Получил 5 реальных диагнозов, от мелочи до самого крупного. Поехал в сервис, оказалось, было все намного проще, и дал штангу, как ты говоришь. Ну, согласен, ну, выражение не мое, но использую, да. Дать штангу — это тоже такая фишка, наверное, ДФМ Ростов-на-Дону, как человек в ракурсе, бабули, сухопяточки, губобровки, и дал штангу. Это вот такие наши базовые, да. Тоже хорошее, интересное сообщение, кстати, внимание. Попросила нейросеть написать вежливое сообщение одному человеку, которому я уже очень не хотела отвечать вежливо. Нейросеть спасла мою репутацию. Все было здорово и с очень глубокой иронией.
1: Ух ты!
0: Ну, тут самое главное, знаете, когда вот ты в интернете знакомишься, чтобы тебе она или он не отвечал через нейросеть. Потому что там, посмотрите, такое общение классное. Ну, потом первая встреча, на фотках вроде, ну, то же самое, не корректировали фоторедакторами, встретились вроде нормально, а начали разговоры, поняли, что, излагать очень сложно. Вот бывают такие тоже истории. Так, тоже хорошо. Нам ИИшка помогла придумать название для команды по квизу. Увлекаемся, и из кучи вариантов выбрали один. Глупый, но веселый. Говорить не будем название. Не надо, не говорите. Здравствуйте, Дмитрий. Я фотографировала продукты в холодильнике и спрашивала нейросеть, что приготовить. Иногда нейросеть предлагала такое, что, мне кажется, никакой именитый шеф-повар со звездой Мишлен не приготовил бы. Ох ты, сильно. Так. Коллега дал искусственному интеллекту переписать служебное письмо более профессионально. После обработки письмо в отделе никто не понял. Руководитель сказал, чтобы мы не занимались ерундой, а писали все от себя. Шеф вас в курсе, видите? Так. Моя дочь просит нейросеть придумать сказки, где она самый главный персонаж. Теперь каждый вечер у нас новые приключения, а это реально интересно. Попросил нейросеть подобрать подарок жене по ее увлечениям. Сначала загрузил все ее увлечения и наши приключения. Он предложил, или искусственный интеллект, предложил хорошую вещь. Первый раз технология сохранила мне здоровье на несколько дней вперед, и она была счастлива. Замечательно. Так, еще одно. Вот уже. Я использую нейросеть, чтобы написать претензию в магазин. Получилось настолько юридически убедительно, что со мной сразу связался руководитель этого магазина. Класс. Добрый вечер. Я просил искусственный интеллект сделать видео смешное. Все получилось, все смеялись над душами, но вообще, хочу, чтобы и за меня работал. Капали денежки, а я купался в море и ел креветки. Макс, ты знаешь, так все хотят. Это очень хорошая мысль, да. Да, работают роботы, вот как в электронике было. У нас же новые приключения электроников сегодня, да, электроника. Вот, а помнишь, как в электронике? Он тусил, а робот работал. Сейчас вернемся.
2: Реклама.
0: Среда! Да! Среда уже нормальный повод выбраться в публику. Можно спокойно поужинать, зайти в караоке, отдельный камерный зал и небольшой круг на песни. А дальше неделя только набирает обороты и, внимание, в пятницу резидентская вечеринка, в субботу индийская ночь Шантарм. И все это на Большой Садовой, 116. Это публика. Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Пам-пара-пам. Ребята, у меня, кстати, еще я забыл вам напомнить в начале. Ну, сейчас скажу, чуть позже разыграю. У меня сегодня сертификат есть в очень интересное заведение. И что нужно будет сделать? В принципе, ничего не нужно будет делать, просто нужно будет выиграть его. Как выиграть? Да это элементарно. В 16:40 разыграем, ну, грубо говоря, через 20 минут разыграю сертификатик. Так что у вас еще сегодня будет приятный момент не только истории, а и да, приключения, новые приключения электроника, ну и выиграть все на DFM кое-что можно. Хотел с помощью нейросети сделать фотографию себя моложе. Да ладно. Она делала меня моложе, стройнее и почему-то похожим на человека, которому я бы не доверил ключи от своей квартиры. Нормально. Ребята, ну, наверное, многие экспериментировали, да, там, сделать себя там поприкольнее как-то туда-сюда, но не помоложе, так вот, чуть-чуть так побрутальней. Вот, но я из себя делал, вот, когда к нам приезжал Миша Галустян, мы поговорили, я говорю, Миша, ты не против? Он говорит, нет, я говорю, давайте нейросети, мы дали задание, чтобы нас мультяшными нейросеть нарисовала с Мишей Галустяном. У нас был очень прикольный эфир, очень здорово, Миша приезжал в поддержку фильма, комедии, ну, это было весну, с весны на лето, ну, примерно так. И ну, получилась очень крутая мультяшная история. Студия DFM, Миша Галустян, я и таких два мультгероя. Один такой, значит, волосатый, другой блестящий. Вот, но это имеется в виду обо мне. Ну, это здорово, вот пробовали мультик рисовать. Так, использую нейросеть, когда нужно коротко понять длинный документ. Главное потом самому все проверить, перечитать и понять. Потому что электроник умный, но подпись под документом все-таки будет моя. Слушай, это важно. Нейросеть помогла мне составить вопросы перед собеседованием. Я пришла настолько подготовленная, что в какой-то момент уже сама начала собеседовать работодателя. Они на меня смотрели долго, и теперь я на испытательном сроке. Слушай, ну это как-то звучит так. Я теперь на испытательном сроке. Слушай, это хорошо или плохо? Вот в чем вопрос, да, на испытательном сроке. Так, дальше, кто еще? А, вот классное сообщение. Подруга попросила нейросеть разобраться в переписке с мужчиной и сказать, нравится ли ему она. Вы представляете? Ребята, вы представляете, на что вы про... Нет, вот сейчас, секунду. Вы просто представьте, на что готова женщина. Вы понимаете? То есть, значит, она попросила нейросеть разобраться в переписке с мужчиной и сказать, что нравится... Спросить, ну, наверное, сказать, нравится ли она ему. Вот это да. Искусственный интеллект сказал, недостаточно данных. Мы сказали то же самое, только быстрее, но потом переписываться стали сами. Вы понимаете? Ну, когда не привет, как дела, а какое-то длинное сообщение. И еще, знаете, когда, друзья, вот сейчас такой совет будет. Значит, если вы делаете копипаст из нейросети, которая вам предлагает, ну, даже какую-то вашу фразу, то есть там по какой-то ситуации, ну, как ответить человеку, да? Не копируйте, сразу вставляйте, подредактируйте текст, потому что видно. Те люди, которые уже работают, и видно, что писал это искусственный интеллект. Там, во-первых, дефис длинный, палочка, черточка, да, длинная. Там есть обороты такие, которые можно пальнуть. Поэтому, ну, как если уже используете, да, взяли за референс и немного подредактировали, ну, чтобы не дать штангу. Сейчас вернемся. Погода.
1: В Ростове сейчас малооблачно и 24 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 25 градусов выше 0, ветер западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто». ООО «Автомол».
3: «Темпавто». Официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» — это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
4: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
2: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ребят, под этот трек, прям вот под этот трек, вспоминаю какую-то весеннюю, вечернюю, такую теплую ростовскую погоду, когда первое тепло, этот трек играет. Весной этот трек прям вирусился очень сильно, да. Но мы продолжаем с вами новые приключения электроника. Нейросеть в твоей жизни помогла, не помогла, обманула, наоборот, вывела на правильные мысли и, может быть, подсказала тебе в работе, либо в личной жизни. Может быть, в учебе, да. В общем, об этом мы говорим. Новые приключения электроника. Ты и нейросеть. Так, нейросеть составила мне список дел на субботу. Там было столько пунктов, что я почувствовал себя сотрудником собственной квартиры. И решил, что я не буду ничего делать. Добрый вечер, Дмитрий. Я попросила подобрать музыку для домашней вечеринки. Получился отличный список треков, но в какой-то момент он предложил песню, которую, как обычно, ставит моя мама. Электроник учел все вкусы. Слушай, ну классно. Сделал через ИИ шуточную картинку с другом в роли императора. Теперь эта фотография стоит у него на рабочем столе. Мне нейросеть помогла красиво ответить клиенту, который написал очень неприятное сообщение. Я держала себя, чтобы не ответить жестко. Хотела написать три слова, но потом удержала себя. И сделал из меня дипломата и был очень хороший, вменяемый, но суровый текст. Хорошо. Спросил нейросеть, что приготовить на мангале, кроме обычного мяса. Она дала отличный рецепт овощей. Теперь друзья требуют их чаще, чем шашлык. Слушай, ну, тут можно было у нейросети не спрашивать. Что можно приготовить на мангале? Погнали. Загибаем пальчики. Мясо. Раз. Люляшку. Два. Овощи. Это понятно. Это аджап сандал или просто овощи на мангале. Потом еще можно кукурузку на мангале. Рыбку можно на мангале. Согласны? Курочку можно на мангале. Даже индейку можно на мангале. Ну, то есть вариантов очень много. Зачем спрашивали? Ну, может быть, искали новый рецепт. Далее. Так, попросила составить план уборки квартиры на час. Через час действительно поняла, стало чище. Но зачем все это, когда можно было самой понять, Инна? Привет, Димон. Нейросеть мне помогла написать текст объявления, когда искали сотрудника. Пришло очень много нормальных откликов. Теперь думаю просить еще подобрать идеального начальника отдела продаж. Но он руководитель, наверное, РОС. Не начальник, РОС. Руководитель РОФ, точнее. РОС – это сервис, да, РОФ. Так, я попросила ИИ оценить мой гардероб по списку вещей и придумать сочетание. Он нашел комплекты, которые мне самой никогда не приходили в голову, но 60% нужно было выкинуть из моего гардероба. Вот так. Знаете, вот мне нравятся сообщения, которые начинаются с вот такого текста. Один мой знакомый, поехали. Один мой знакомый попросил нейросеть написать свадебный тост. Начал читать, все красиво, все классно. А потом там была фраза вроде «Пусть ваш союз станет синергией двух сердец». Мы сразу поняли, кто это писал, все улыбнулись, но тост прошел на ура. Синергия двух сердец. Сейчас кто-то из зумерят потерял сознание от этой фразы. Так, сын использует ИИ, чтобы придумывать аргументы, почему ему можно ложиться спать попозже и почему ему можно делать уроки не сегодня, а завтра. Документ был серьезный, но родители отказали. Отлично. Вообще супер. Так, привет, Димон. Не знаю, как-то раз сидел, делать было нечего. Попросил нейросеть помочь выбрать ноутбук. Все было расписано, характеристики идеально. Название моделей. Все равно ничего не понял, что покупать, а по цене также не определился. Слушай, может быть, не тот промпт был. Знаешь, там запрос промпт, нужно писать такой, прям расширенный, да? Так, у меня мама начала пользоваться голосовым помощником и разговаривает с ним очень вежливо. Всегда говорит спасибо. Говорит, мало ли, что потом будет. Пусть помнит, что я хорошо к нему относился. Слушай, ну ты же так же и с умными колонками. У меня вот есть знакомый, который бывает, когда вечеринка домашняя заканчивается, знаешь, все гости уходят, любимые ложатся спать, а он еще как бы не догулял. И вот он включает умную колонку, ну вы знаете, какую, которая у меня выиграла радиоманию в 2020 году. Ну ладно, не будем об этом говорить, как ее зовут. Вот. И он с ней общался еще часа 4. И плакал, и пел песни, и разговаривал о жизни, она ему давала советы. Ну, такое бывает сейчас, да. Ага.
Я просил искусственный интеллект придумать маршрут пробежки. Он проложил красивый круг на карте, красивый, а на местности это получилось невозможно, потому что были дворы закрыты, закрытые ворота и шлагбаум. Нормально, ну предложил же тебе электроник, что ли? Здравствуйте, Дмитрий. Новые приключения электроника для меня это вот что. Нейросеть помогла составить текст для анкеты знакомств. Получилась такая идеальная женщина, что я сама была в шоке от того, какая же я классная. Потом немножко проще переписала, но все равно от поклонников нет отбоя. Ох ты! От поклонников нет отбоя. Моя

хоба! Хоба! Ребята, ну, в общем, сейчас я хочу вас обрадовать. И девчонки, а также их мальчишки, а также и родители, и дети. У меня есть сертификат, который с удовольствием разыграю. У меня сертификат на 2000 рублей в Барсалем на Чехова 56/37. Барсалем – заведение с более чем 10-летним опытом в создании качественных мероприятий, теплой, живой атмосферы. Гостей ждет стабильно высокое качество кухни. Меню регулярно обновляется, дополняется новыми позициями, сохраняя баланс между любимыми блюдами и свежими гастрономическими идеями. В Барсалем регулярно проходят мероприятия от танцевальных вечеринок с диджей-сетами до интеллектуальных квизов и тематических ивентов. А по будням в Барсалем действует еще и скидка 20% на все меню. Барсалем, Чехова, 56/37. Возрастное ограничение, конечно, 18+. Дорогие друзья, чтобы выиграть этот подарок, сертификат на 2000 рублей в Барсалем, вам нужно всего лишь написать на наш Макс, почему именно вы должны выиграть этот сертификат. Пока будет звучать

0: Трек очень хороший, 2,5 минуты. Время есть. Наш Макс 8-918-590-0469. Напиши, почему именно ты должен выиграть сертификат в Барсалем. Погнали!
1: Радио DFM.

Ребята, я думаю, что не нейросеть писала за вас эти сообщения, потому что очень многие сообщения повторяются одинаковые. Давай так почитаю. Смотрите, у меня есть сертификат на 2000 рублей в Барсалем на Чехова 56/37. Все очень просто. Нужно было написать, почему именно вы должны выиграть этот сертификат, прислать на радио, рандомайзером потом выберем. Но вначале почитаю ваши мысли. Здрасте. Тесть приехал из Сибири, надо его выгулять в интересное место. Молодец, Виктор. Ну, интересно, да. Привет, хочу сходить с девушкой покушать. Привет, ДФМ, у меня с понедельника отпуск. Хочу его отпраздновать, и чтобы в этом поучаствовала любимая радиостанция. Добрый вечер, хорошего настроения. Хотелось бы выиграть сертификат, потому что был практически во всех заведениях нашего города, но в этом еще не довелось. Так, никогда не был здесь, будет повод посетить. Я должна пойти в Барсалем, потому что пора бы и отдохнуть, написала девушка. Ну, не знаю, в аккаунте написано Сима, может быть, так и зовут, а может быть, по-другому, яркая такая южная наша. Дальше. Добрый вечер. Ни разу туда не ходил, интересно посмотреть, что это за место, поэтому я должен выиграть, потому что я должен быть там. Хочу сделать подарок любимой, это будет отличным поводом провести вечер. Девочка пишет, ну все, я точно бабка, принципиально не пользуюсь и боюсь деградировать, и теперь после данного эфира боюсь за все человечество, поэтому мне нужен сертификат, чтобы расслабиться и не переживать. Какой заход из-за угла у Елены? Это Елена написала, такой заход из-за угла, да? То есть и по теме эфира, и по розыгрышу. Все, ребят, очень много сообщений. Многие, знаете, такие сообщения есть. Потому что я достойна, я хочу выиграть, и все. Просто так хочется чего-нибудь получить. Я знаю, что сегодня я выиграю. Мне приснился сон, что я бегу по полю, и взлетают птицы, написал Сережа. Молодец, Сережа. Итак, ребят, загружаю сейчас в рандомайзер ваши сообщения. И потом нажимаю на зеленый треугольник. Выбираем. Не мы, выбирает наш, ну, это, можно сказать, тоже искусственный интеллект, наш помощник-электроник, наш рандомайзер. Так, все, готово, запустили, поехали. Вращаются ваши сообщения, ваши аккаунты. Так, стоп, что-то сегодня быстро. Так, это абонент 2243, зовут Крис, такое сообщение. Привет, ДФМ, потому что я голодная. Ай-яй-яй, Крис. Потому что я голодная. Слушай, там были и другие креативы. Крис, ну мы тебя поздравляем. Ты выигрываешь сертификат на 2000 рублей в Барсалем на Чехова 56/37. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Мы тебе отправляем наш, ну, наш фирменный уже огонечек и расскажем, как забрать твой подарок. А мы погнали дальше. На ресницах градусы здесь, ребят. У тебя

В Ростове сейчас малооблачно и 24 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 25 градусов выше нуля. Ветер западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.

0: Итак, новые приключения электроника или ИИ. Как ты и как вы с ними, да, на ты или на вы? Ребята, здесь очень много сообщений, у меня бы 2 часа, наверное, не хватило перечитать все, потому что прям, очень много креатива, очень много хороших сообщений. Вот сколько успею, простите, но время просто улетает. Девочка пишет, попросила сделать план питания на неделю, все полезно, все красиво, но в пятницу произошел срыв. Так, с помощью нейросети подготовился к разговору о повышении зарплаты. Она дала аргументы и даже возможные ответы начальника. Промпт создавал очень долго, ответ получил, подкорректировал, послал руководителю. Вот уже среда, ответа нет. Слушай, ну, ты подожди. Просто, может, руководитель, знаешь, как увидел твое сообщение и решил ту же с нейросетью поговорить, что ответить сотруднику, который так грамотно попросил о повышении зарплаты. Ну, начальник же тоже руководитель, да? Он тоже же использует. Может, не использует, может, начнет использовать, да? Попросил, это интересная вещь, конечно, девочки, сейчас не слушайте это, ребят, внимание. Значит, он не подписался сообщение, наш слушатель. Значит, вот что он сделал. Он попросил придумать 5 отмазок, почему опоздал домой. Получил такие творческие варианты, что решил, лучше я буду говорить ей правду. Ну да, чтобы не попасть под молотки. Нейросеть помогла дочке подобрать тему для школьного проекта. Все отлично. Электроник молодец. Я попросил электроника объяснить мне результаты анализа сложного медицинского языка простыми словами. Он мне все объяснил. Я аж выдохнул, потому что думал, что что-то серьезное. Вот эти, да, вот эти медицинские термины, когда ты проходишь что-то, да, получаешь, это конечно, лютая история, да. Но вообще по медицине нейросети лучше не доверять. Лучше с доктором поговорить, сказать, доктор, объясните мне на пальцах, вот на русском языке мне. Объясни мне. Сделала нейросетью портрет кота в виде аристократа. Теперь муж хочет распечатать и повесить в гостиной. А мне приятно. Вот, пожалуйста. Тоже интересная история. ИИ помог мне написать речь на юбилей папы. Я добавила свои детские истории. Получилось очень красиво. Все плакали, рыдали, даже папа. А я краснела от стыда, потому что писала не все сама. Но ничего, главное, получилось. Нейросеть, это, знаешь, это как инструменты в руках. Вот если перевести на обычные, вот это как, знаешь, как это у электромонтера, а в руках пассатижи. Вот это вот это не электроинструмент, это ИИ, да. Здравствуйте. Однажды отвечала клиенту, попросила нейросеть написать текст и в конце не заметила фразу «Хотите, я напишу более официально». Отправила, как есть, клиент в ответ «Хочу более официально». Марина, Мариш, ну ты дальше более официально составила промпт, написала с нейросетью ответ или нет клиенту? Подруга теперь спрашивает ИИ, что ответить мужчина в переписке. Ай-яй-яй! Ребята, смотрите, приехали. Еще одна с нейросетью переписывается в соцсетях. Я сказала, скоро они будут встречаться без нее. Просто 2 искусственных интеллекта. Но это ты вот сейчас продумала, молодец. Потому что если ты используешь, что ответить мужчине с нейросетью, то он-то тоже может нейросеть говорить. Так, а ну-ка напиши ко мне, родная нейросеть. Да, моя Ишечка, напиши этой девочке что-то. Ну, такое же может быть, да. Так, дальше. Попросил искусственный интеллект помочь объяснить ребенку, почему нельзя весь день смотреть планшет. Ребенок внимательно выслушал и спросил, а ты сама сколько сидишь в телефоне? И тут я подвисла. Вот! Вот! В семье должны быть правильные примеры, вот, да, вот так вот, вот вам и ответ. Так, привет, Димон, попросил сгенерировать идею необычного шашлыка, это просто что-то с чем-то, получилось отвратительно. Отвратительно получилось. Так, использую ИИ, чтобы переводить сложные рабочие слова на человеческий язык, кстати, ну, это хороший инструмент, да. Девочка пишет, попросила составить программу выходного дня с детьми. Был музей, прогулка, кафе, мастер-классы, все было хорошо, дети выбрали только кафе. Попросила нейросеть написать объявление для соседского чата. Он написал настолько вежливо, что никто не понял, что я вообще имела в виду. Сильно. Да, вот это у нас сегодня приключение электроника. Ребят, если вы не понимаете, что происходит, у нас была тема приключения электроника или как ты с нейросетью, помогает она тебе, курьезные случаи, либо ты помогаешь ей понять, как правильно отвечать. В общем, все, в принципе, в Ростове рабочий день закончен. Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. Слушайте ДФМ, а в Ростове-на-Дону рабочий день закрыт. Все!
1: Радио DFM. DFM.

0: Ну что, друзья, мы с вами музыку послушали, теперь давайте пообщаемся. И общаться мы будем сегодня об автомобилях, и не только. У нас в гостях Дмитрий Добровольский, генеральный директор и владелец российской дрифт-серии, пилот открытого чемпионата РДС, мастер спорта. Привет!
1: Привет, привет.
0: Так, ну что, мы с вами ровно год назад виделись. Мы с вами говорили про автомобили. А вас, конечно, давайте пару слов, потому что у вас большая история, да, до того, как вы даже начали заниматься дрифтом. Вы же и так мастер спорта. Расскажите.
1: Да я уж настолько стар, что стал забывать вообще, что с чего там все
0: начиналось. Перестаньте!
1: Ну, в кольце, конечно. Я ездил большую часть вообще своей гоночной жизни в кольце.
0: Это что такое в кольце?
1: Кольцевые
0: Золотое
1: горки.
0: Кольцо?
1: Да.
0: Нет?
1: Ну да, из Суздаля, Переславль.
0: Отлично.
1: Так, кстати, тоже ездил. Но нарушать нельзя же правила дорожного
0: движения. Конечно, не надо.
1: Поэтому ездил медленно. А вот на гоночных трассах, конечно, ездил быстро и удачно. И там даже завоевал титулы. И чемпионат России, там, и кубки, и так далее.
0: Что привело изначально? Вот почему именно автомобили? Вот как, давайте я такой вопрос задам. Хороший гонщик, лучший гонщик, выиграет ли на плохом автомобиле или нет?
1: Нет.
0: То есть от автомобиля здесь тоже очень многое зависит, я правильно понимаю?
1: Конечно. Ну, тут у нас есть такая поговорка, что в гонках успех определяется 4 факторами, и примерно они поровну там. 25% там это пилот,
0: да.
1: 25% это техника, как раз машина,
0: ага.
1: 25% это команда, которая работает с пилотом,
0: ну,
1: с машиной.
0: Ну, а что она делает?
1: Там инженеры, настройки, подготовка автомобиля, тактика гонки и так далее. Там огромное количество всего. А еще 25% это просто везение.
0: Удача.
1: Да.
0: Ну, удача везде не помешает. Так вот, и потом вы решили, не решили, это, насколько я помню, так сложились обстоятельства, что вы вдруг...
1: Ну, мы в дрифте давно были с моим основным бизнесом, мы были спонсорами много-много лет. И в какой-то момент вдруг мне вот мой друг, кому я, в общем-то, кого я поддерживал с его проектом, сказал, я все, уезжаю, надо что-то, в общем, купи РДС.
0: Да. Ну, так сказал.
1: Да, да. Ну, я где-то полгодика там походил, посмотрел.
0: Подумал.
1: Да, да, увидел кучу зрителей на трибунах и понял, наверное, это надо сделать.
0: И в ближайшие дни уже состоится финал, правильно, этого сезона?
1: Ну, у нас сезон еще будет потом. В ближайшие дни у нас будет финал открытого чемпионата РДС.
0: Да.
1: Это, ну, как мы ее так называем, младшая лига.
0: Да, понимаю.
1: Там такие и требования к машинам чуть попроще, и пилоты не такие известные.
0: Мы про пилотов и про сам финал непременно поговорим, просто музыку кончилась, слышите, да?
1: Нет.
0: Не слышите.
1: Давай я спою тогда что-нибудь.
0: Давайте споете, а мы как раз немножко на рекламу отвлечемся. Ребята, оставайтесь с нами.
2: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18.5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
5: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
6: Амода C7. Собрать все взгляды.
5: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат...
12: Мамочке нужно ее оружие.
11: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшен триллере «Натиск». Категория 18+.
13: Welcome back, and right now...
14: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: DFM.
13: Потому что Радио DFM. DFM.

0: Говорим про автомобили не только, друзья. Дмитрий Добровольский у нас в гостях, руководитель российской дрифт-серии. Говорим сегодня про финал и не только, опять же, который пройдет 12-13 сентября на подмосковном автодроме. Произнесите правильно, то я не уверен.
1: Мечково.
0: Вот именно там. Почему именно там решили проводить и что там такого особенного?
1: Это, наверное, уже такая одна из самых старейших трасс. Были времена в российском автоспорте, когда это была единственная гоночная трасса. Это, по-моему, 2007 год, наверное, был. Вообще других не было. Потом быстро построили, а закрыли питерскую трассу старую, Невское кольцо.
0: Ну, ее же меняли, наверное.
1: А нет.
0: Нет,
1: отобрали, и все. Построили там футбольный стадион, известный всем.
0: Понятно.
1: Да. А трассу не вернули. Она же была вокруг стадиона старого имени Кирова. Его снесли, построили новый, красивый, все.
0: Вопросов нет, да.
1: Вопросов нет. Но трассу забыли. И пс.
0: Очень обидно. Да. Но, тем не менее, сегодня мы говорим про финал RDS Open, как вы говорили. Это определенная серия, да, которых
1: да, это младшая серия, да, старшая у нас называется Гран-при РДС, она уже закончилась, вот финал был не так давно, тоже на подмосковной трассе Moscow Raceway, а сейчас вот младшая серия, мы вот финальный этап проводим, определяем, кто будет чемпионом, вернее, чемпион определен уже, в командном зачете у нас сейчас определится.
0: Два вопроса, что значит младшая серия и почему уже определен финал же тут еще вот? Будет.
1: Потому что там же 6 этапов, и у кого, соответственно, больше очков, тот и выигрывает.
0: Да.
1: По сумме всех этапов. Так вот, у нас Толя Щербак, который чемпион уже действующий сейчас, он просто столько много набрал очков, что теперь уже, даже если он вообще не приедет, он все равно чемпион.
0: Да, он может...
1: Да. Но он приедет.
0: Обещал.
1: Обещал.
0: Понял. Так, вот, RDS Open и какая еще серия у вас есть? Расскажите.
1: Еще есть RDS Гран-при. Это старшая серия. Это одна из сильнейших в мире серий. У нас единственный в мире есть такой двукратный обладатель Кубка мира. Георгий Чевчан, Гоча, вот он там ездит. И много других знаменитых пилотов мировых,
0: да,
1: мирового уровня. А Open как раз сделан для того, чтобы позволить молодым пилотам, да и не только молодым, просто кто вот хочет попробовать свои силы, но еще не уверен.
0: На своем автомобиле или как это?
1: Нет, только на своем, конечно. В гонках вообще история с прокатными автомобилями никогда ничего хорошего.
0: На каршеринге приехать не получится.
1: Нет. Так а сейчас где ты найдешь заднеприводный каршеринг?
0: Ну, я... Ну, у меня вообще прав нет, честно говоря. Я так поддерживаю разговор.
1: Потому что оно и хорошо. На самокате ж можно ездить.
0: Да? На двух приеду, как раз получается.
1: Два самоката с пленочкой стянуть, и можно попробовать.
0: Да, я думаю, за меня болеть точно не будут.
1: Наоборот.
0: Учитывая, как относятся к людям, которые ездят на самокат.
1: Ну, самокатчиков, да, не очень любят. Простые люди.
0: Это правда. Чем конкретно трасса интересна вот за рулем, которую выбрали, как она там?
1: Мечкова? Ну, для меня лично она интересна тем, конечно, что я там очень много ездил в кольце. Да и в дрифте тоже, наверное, больше всего. Там огромное количество уже и тренировок проходит, там и дрифт-школы всякие есть. Ну, что такая прям, они... Дрифт-френдли. Такая трасса интересная. Ну и там у нас очень неплохая конфигурация получилась.
0: Что это значит?
1: Ну, это вот кусок, оцениваем участок гоночной трассы, на котором как раз машины должны разогнаться, встать боком и поехать. Потому что у нас только боком можно ехать. Можно разогнаться, поставиться.
0: А есть разные варианты вообще в дрифте?
1: Ну, зависит же, какие у тебя повороты. Где-то, может, очень такой маленький радиус, где-то длинная-длинная дуга скоростная, где-то на все деньги там. Ну, вот есть, допустим, на Moscow Raceway, там в конце дуги скорость там 150.
0: Многовато.
1: Это боком, не по прямой. По прямой вот рекорд у нас в Питере где-то 190. Но так мы стараемся 150, чтобы было.
0: Еще вопрос, прежде чем пойдем дальше музыку слушать. А можно ли вот по парковке закрытой, вот как в фильме, в определенном вот так вверх ехать? И вы смотрели?
1: Ну, конечно, это «Форсаж 3», конечно, можно ехать.
0: Да.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 23 градуса, тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 25 градусов выше 0, ветер западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. в эфире новости.
4: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
5: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес-эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии. Прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
12: Да, это жесткий вайб.
2: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой РНДР. В большом концертном туре.
12: Катастрофически.
2: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома Rap for Mama. Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
13: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
14: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: ТФМ. «Радио ТФМ». Включи тусовку.

0: Друзья, продолжаем наше общение. Для всех любителей автомобилей слушайте внимательно. Дмитрий Добровольский в гостях, руководитель российской дрифт-серии. Итак, мы с вами говорим про гонку, которая состоится... Ну, нет, не гонку, а как правильно сказать? Финал.
1: Этап, финал чемпионата RDS Open.
0: Да, который пройдет 12 и 13 сентября. Хотелось бы вот какой вопрос задать. Насколько важна вообще вот пилоту поддержка, которая... на трибунах имеется или не имеется. Там же вообще ничего не понятно.
2: Наверное. Ну, поддержка трибун — это такое очень понятие важнейшее, наверное, в автоспорте. Но оно широкое. Не только люди, которые пришли там за тебя болеть, а в целом твоя фан-база, она должна быть большой.
0: Да.
2: Потому что автоспорт — это очень дорого. И деньги на него можно найти только в том случае, если ты популярен, если люди приходят за тебя болеть, и тогда спонсорам ты интересен, и они могут

0: плохому, ее подсобрать,
1: да,
0: поставить туда буквально там несколько, вот внести изменения инженерные. Это передняя подвеска, это чуть другая должна быть. Это задний дифференциал нужно просто заварить, чтобы там не было его. Ну и ручник. И все. И все, можно ездить по льду. Ну или по мокрой поверхности, потому что по сухому асфальту она не провернет. Ну, мощности двигателя не хватит. А по льду вообще самая любимая забава. У нас по 100, по 200 машин собирается практически в каждом большом городе. Устраиваются зимой соревнования. Они либо на озере на каком-то, либо заливают.
1: Это они просто домой едут.
0: Трассу.
1: Вы путаете.
0: А, это финны так ездят, да, боком. У нас, кстати, это запрещено и правильно. Нельзя ездить по дорогам общего пользования боком. Да. Неправильно.
1: Главное, по правилам дорожного движения.
0: Да.
1: До какого возраста, из какого возраста можно этим увлекаться?
0: О, ну... Мы проводили этап в дрифт-карте. Такие мы сделали тоже карты.
1: Это карта только?
0: Да, карты, только они боком могут ехать. Там специальные покрытия на задние колеса, чехлы надеваются. И тоже выворот чуть-чуть изменен, рулевой все этот механизм. И там наши дети ездили, вот самому маленькому было 6 лет. Да, но
1: победил?
0: Это спортсмены. Нет, он не победил, это спортсмены-картингисты. То есть они все-таки понимают. Дочь у меня, вот она первый раз села за дрифт-карт. Ей было 8, сейчас вот ей 10. Она едет в чемпионате России по картингу. Вот, так что вот где-то здесь все начинается. А заканчивается, ну, знаете, наверное, никогда не заканчивается. Раньше у нас самым таким старшим гонщиком был Сергей Леонидович Кабаргин. Вот он уже пару лет не ездит, не выступает. И поэтому сейчас я самый старый. Вот.
1: Но, старый!
0: Да, но у нас зато вот есть такой гонщик Степа Азаров. Ему буквально завтра исполнится 50 лет. И это вот такой юбилей. Я надеюсь, что он в этот юбилей, кстати, выйдет на трассу, потому что машину он уже подготовил. Он тоже год пропустил. Как-то там по работе дела были, еще что-то. Но машину строил. Свою мечты как раз, то, что он там Z-ку какую-то красивую. И, может быть, приедет и выступит. Если нет, то мы все равно его завтра все будем поздравлять. Нельзя же заранее поздравлять.
1: Ну да.
0: Но все помните, у Степы Азарова, пилота РДС Open, завтра день рождения, и ему исполняется полтос. И вообще, под это дело можно ездить очень долго.
1: Да, пусть все у него будет, конечно, хорошо. Но это, опять же, не поздравление, это искреннее желание. Это искреннее желание.
0: Да. Мы просто желаем.
1: Кстати, получается, в дрифт-серии, когда люди говорят, вам это выйдет боком, это наоборот комплименты и хорошо. Отличимся.
0: Я не думал об этом.
1: Будет время. Ребята, оставайтесь с нами, скоро вернемся.
2: Каждый будний вечер на радио DFM.
3: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
2: Evening Show
3: on DFM.
2: Горячее, острое и откровенное.
3: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас, он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишь, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, потом стиралку не разгрузила.
2: Шоу с естественным интеллектом.
3: Ну, знаете, я что думаю? Ну, пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
2: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
8: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее?

0: «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить. Частями.ру не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
8: Кэш можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Кэш можем.
9: Подключить бесплатно дебетовый

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Up the next.
7: А дальше тусовка.
6: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Довольский в гостях. Мы говорим про финал, который скоро состоится, российской дрифт-серии. Серии Open, да.
1: Открытый чемпионат российской дрифт-серии.
0: Верно. Итак, если человек ни разу в жизни там не был, почему ему нужно прийти 12-13 сентября и посмотреть этот финал Open серии?
1: Во-первых, это красиво. Угу. Во-вторых, ну, это как-то даже уже не камильфо, ни разу не побывать на дрифте. Нужно, хотя даже если вдруг не понравится, хотя я таких случаев не знаю, но даже если вдруг так, то все равно ты можешь сказать, да, был там и вообще и ничего там делать. Mm-hmm. Хотя бы так, но я думаю, что не случится такого, что тот, кто пришел, ему 100% понравится. Хотя бы что-то. Да. Может быть, не весь процесс, но отдельные какие-то элементы точно понравятся. Если девочки, то им понравятся красивые машинки наверняка. Ведь у нас самые красивые машины во всем автоспорте. Каждая машина – это там выражение индивидуальности, и они очень сильно все отличаются и дизайном, естественно, как и все другие гоночные машины. Но у нас из-за того, что техтребования так сделаны, что машины практически свободные, угу, то они принципиально вообще внешне даже, ну вот огромный Мустанг какой-нибудь и маленький какой-нибудь там этот Toyota Supra какая-нибудь 90. Так что они все очень сильно отличаются друг от друга. Пилоты все такие прям воодушевленные, все такие больные в хорошем смысле дрифтом. Вот. Ну, и это же борьба.
0: Мне кажется, да, без этой болезни люди там и не появляются.
1: Что, безусловно.
0: Ну, да, там как будто бы нужно
1: там гореть. Там все болеют. Да, и механики, и инженеры, и менеджеры, и медийщики, и всякие эти видеографы, фотографы. Все болеют.
0: Да, все этим любимым делом. А у меня, вот как у обывателя, есть представление, что дрифт-автомобиль – это какой-то японский автомобиль 90-х годов почему-то. Вот я себе так это представляю.
1: Так это правильное представление, да. Абсолютно.
0: Есть ли какие-то, ну, современные дрифт-автомобиль?
1: Или есть, это... конечно, но, к сожалению, их приходится очень сильно переделывать. Mm. То есть, если японские автомобили, ну, вот времен расцвета GDM, вот этот японский внутренний рынок, это огромные мощности автомобили, и вот у них так подвеска вся сделана была, и вся архитектура автомобиля позволяла ему сразу ехать боком.
0: Они что, специально это делали?
1: Не думаю. Наверное, так получилось просто. Mm-hmm. Ну, действительно, это, ну, конец 80-х и все 90-е, это, по-моему, расцвет и японской вот этой автомобильной всей культуры.
0: Что касается финала, где можно приобрести билеты и что вообще еще там ожидать?
1: Может, билеты очень легко приобрести у нас на сайте. Если вдруг, я сейчас скажу, tickets.vdrifte.ru. Но если вы не запомнили, вы делаете очень просто. Заходите в Яндекс и набираете «билеты на РДС». Да. И там вам покажут все.
0: Все расскажут.
1: Где купить, например, да. А самое главное, не покупайте в каких-то сомнительных местах. Билеты продаются только у нас на сайте. Поэтому там будет написано tickets.drifte.ru.
0: Все там можно будет увидеть. А что еще людям ожидать? Кстати, возрастные ограничения, если какие-то.
1: 0+. Все с детьми приходите. Там всегда есть где детям погулять, поиграть. Тем более в Мечково там, да, и есть отдельные какие-то местечки тихие, такие безопасные, где можно посидеть, отдохнуть. Обязательно приходите голодные, потому что будет еда какая-то всегда. Ну, стритфуд – это неотъемлемая часть такой, guilty pleasure.
0: Стрит-дрифт.
1: Стрит-дрифт? Нет, стрит-дрифт мы против.
0: Стрит-дрифт? Это вам обязательно нужно сделать, мне кажется. Ой, классно. И знаете, эти ставят автомобили же как-то, машины, в которых сосиски продают, вот эти вот.
1: Ну, вот у нас такие.
0: Да, вам нужно, чтобы они дрифтовали еще перед тем, как открыться. Это было бы вообще сильно.
1: Представляешь, что с ними будет, сосисками?
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 23 градуса, тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 25 градусов выше 0, а ветер западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: День города – повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
9: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
10: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за 1.5 часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
11: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
15: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
16: В «Папа-пап» снова будет жарко. 11 сентября – вечеринка с диджеем. Громкие хиты, мощные биты, танцы до упаду и настроение на максимуме. А 12 сентября зажигаем вместе с кавер-группой «Перепой». Живой звук, любимые песни, драйв и море веселья. Сбор гостей 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь плюс 7 988 990 10 11. 18+.
17: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Меня зовут Юля Пагор, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже не люблю пенку на кипяченом молоке. И тоже, когда зеваю, закрываю глаза. Мы такие разные, но у нас много общего. Мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Борис Всемогущий.
2: И Юлия Пагор.
1: И, конечно же, друзья, мы напоминаем, что на календаре 9 сентября 2026 года. Это среда, между прочим. И что можно сегодня успеть отметить? Международный день красоты. Все красивые, а мне кажется, что каждый человек красив. Аплодисменты.
2: Да.
1: Всероссийский день лука. Также у нас день изобретения новых привычек, Всемирный день сельского хозяйства, день прекрасного чудака. Вот это ваш праздник.
2: Спасибо огромное, да.
1: День утилизации батареек. Мало кто знает, но батарейки нельзя просто в помойку выкидывать. Их нужно обязательно утилизировать правильно. Есть, кстати, сейчас в магазинах специальные боксы, куда можно скидывать использованные батарейки. И это максимально правильно для того, чтобы сохранить нашу окружающую среду. День «Я люблю еду». Ну, это мы вот все, мне кажется, можем поаплодировать друг другу.
2: Самый любимый праздник по утрам, по ночам.
1: Я не представляю вообще, как жить без еды. Вот это такое удовольствие, и причем вне зависимости от того, как у вас там складывается жизнь, что у вас происходит, это такой дофамин, который вы 100% можете себе купить. Вот 100%. И поэтому именно сегодня отмечается день венского шницеля, день стейка с черным перцем, ну и самые разнообразные еще продукты сегодня можно поздравить. Анфиса Рябинница, ну это по нашему славянскому календарю, и еще сегодня день ароматических воспоминаний, поэтому мы решили упасть в ностальгию и обсудить с вами следующее. Какой запах напоминает вам о детстве? Ну, я начну, пожалуй, ладно?
2: Давай.
1: Значит, запах пятиэтажки. Там пахнет сыростью, кошками, жареной картошкой с котлетами и подвалом. Вот поскольку я отношусь к поколению миллениалы, все миллениалы сейчас поймут, что у нас было классным развлечением сесть у подвала на батарею. Там девочки обычно сидели, парни просто или стояли, или на этих голых ступеньках торчали. Вот. Но это была наша тусовка. Это сейчас столько всего для молодежи придумано, а в 90-е у нас было развлечение посидеть вот там. Поэтому этот запах напоминает мне о детстве, и, соответственно, я его очень хорошо запомнила. Также у меня, естественно, запах горячей такой пленки от диафильма. Помните диафильм? У вас были диафильмы?
2: Конечно.
1: Но вот запах, помните, такой специфический?
2: Мой любимый запах. После него я сразу хотел кушать.
1: Ну, вот этот момент, когда выключался свет, какая-нибудь простыня на стене и диафильмы, и вот этот запах, конечно, он тоже в нашей памяти. Ну и у меня еще запах выжигательного прибора. Честно могу сказать, я даже хотела купить себе этот выжигательный прибор, дощечку, чтобы опять почувствовать этот потрясающий запах детства. У вас, Борис.
2: У меня манная каша, сгущенка. Помнишь, вот манную кашу, когда ты кушаешь, там такие маленькие клубочки, начинает тебя это все бесить. У тебя было такое?
1: Ну, во-первых, мне понравилось слово «сгущенка», Борис. Ага. Сразу понятно, что вы жили в зажиточной семье. Вот у нас сгущенка была только по праздникам, по великим. И более того, она обычно стояла в холодильнике, если ее доставала там мама, и сразу была надпись «Не жрать, это на день рождения», или «Не жрать, это на Новый год». Понимаете, сгущенка, вот эта вот голубая такая этикеточка, это было самое же желанное, мне кажется, у ребенка 90-х. Ну, это вот мое мнение лично.
2: Помадка, помнишь, помадка?
1: Нет, вот помадку я не любила никогда.
2: Ну,
1: да,
2: бывает.
1: Вот, если честно.
2: А
1: вот
2: я это. Безумно.
1: Серьезно?
2: Прям, да, прям.
1: Может,
2: вот
1: вы еще и эти раковые шейки любили?
2: Нет, денег не хватало. Шашлык.
1: То есть у вас еще и шашлык был?
2: Да.
1: То есть пока мы всей страной ели любительскую колбасу, которую доставали по блату, вы у нас шашлыком давились.
2: Конечно.
1: Ну, видите, друзья, вот кто-то из Москвы, а кто-то с периферии. Поэтому мы сегодня обсуждаем, какой запах напоминает вам о детстве. Обязательно пишите нам.
2: Оставляйте свои комментарии в группе Радио ДФМ ВКонтакте. Пишите на прямой номер +7 965 115 5 115. В любой удобный мессенджер и в приложении Радио ДФМ тоже есть возможность отправить свои сообщения. Дерзайте.
1: Ladies and gentlemen,
2: мы начинаем.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago.
2: Pago.
0: DFM. Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ.
3: DFM.
0: В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLAND J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
4: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
1: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
14: Welcome back and right now.
15: А теперь тусовка.
14: On DFM.
15: DFM. Потому что радио DFM.

Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи сегодня, расскажем подробно прямо сейчас. Начало 28-го лунного дня в 3 часа ночи случилось, и день сегодня очень гармоничный, светлый, сегодня все будет удаваться, любые дела, начинания, если они направлены на благие цели, приводят к успеху. В душе человека и природе царит гармония, нарушать ее ни в коем случае нельзя, избегайте плохих слов, разрушительных действий, негативных мыслей. Не злитесь, не мстите, не держите обиду внутри, с уважением надо относиться сегодня не только к людям, но и ко всему окружающему миру, поэтому нельзя рубить деревья и даже рвать цветы. Лучше посодействовать природе в ее развитии. Например, удобрять что-то или посадить, например, какое-то растение. Постарайтесь весь день быть в приподнятом настроении. Человек мрачный, недружелюбный сегодня может навлечь на себя неприятности. Также это день, когда можно выйти на новый духовный уровень. Полезна работа со своим астральным телом, с чакрами, с кармой. Хорошо дается медитация. Сегодня вот в позу правильную можно сесть и как-то подумать о мире. Также не вносите резкие изменения в свою жизнь. И по поводу любви. Общение принесет вам пользу, поднимет настроение. Не злоупотребляйте доверием окружающих и не навязывайтесь им. В работе можно начинать проекты, но очень-очень осторожно. Смело решайте финансовые вопросы, занимайтесь покупками, продажами, прочими операциями. О том, что нас ожидает в 29-й лунный день, который будет с нами, получается, завтра уже весь, все лунные сутки, мы расскажем в следующем часе.

0: On DFM. Итак, друзья, сегодня обсуждаем тему. Какой запах напоминает вам о детстве? Такой ностальгический момент в нашей жизни. Значит, запах подвала. Это первое сообщение от Мариночки. Запах беляшей. Наш класс располагался возле столовой, и там жарили вкусные беляши. А вот этот момент, не знаю, сейчас наверняка о нем еще напишут. Это когда вы идете мимо детского сада, еще или причем этот запах совершенно не меняется. Идете вы в детский сад или отводите своих детей в детский сад. Запах одинаковый. Там пахнет супом с обжаркой, вот лук и морковка. И вот этот запах сумасшедший совершенно этого супа, он просто переносит вас сразу в детство, мгновенно, мне кажется. Запах жареной на нерафинированном подсолнечном масле рыбы. Бабушка на даче готовила, это было незабываемо. Значит, запах пижамы горной. Пижмы, конечно. Запах пижмы горной. Соберешь букет, разотрешь в руках, дыхаешься, и тебе 12 лет, ты в горном ущелье Чимган. Речка, купание, дискотека в пионерском лагере рядом. И все лето впереди. У вас, Борис, какие есть?
1: Запах старой книжки. Юля, вспомни, давай попробуем вспомнить, какая самая классная книжка была в детстве. У меня, наверное, азбука. Я Алибаба 40 разбойников. Со мной, а у тебя?
0: Жюль Верн, «Таинственный остров». Я перечитала Жюль Верна «Таинственный остров» раз 20, наверное. И более того, я его периодически перечитываю. Меня сейчас спрашивают, какую вещь взяли с собой на необитаемый остров? Я бы точно взяла с собой Жюль Верна «Таинственный остров», потому что там есть на самом деле инструкция просто подробная, как выжить на необитаемом острове. То есть, где найти, как отличается земля правильная от неправильной для выживания и так далее. То есть, там прям 100% все по особе. Купила землю... Так, это не то, это прям про пижму уже у нас тут общение идет. Вот, пожалуйста, мазь Вишневского. Боже, какая вообще дрянь. Бальзам «Звездочка», запах погреба в гараже, вот этот запах, машинное масло, квашеная капуста, пыль, запах тонны картошки, собранной осенью. Запах вареной сгущенки. Вы варили сгущенку, Борис?
1: Конечно.
0: У вас взрывалось?
1: Все взрывалось. И сердце, и голова, и все.
0: Вот у меня, честно могу сказать, взорвалось только один раз. Кухня у нас была белоснежная, она стала коричневого цвета. Мама орала матом. Так, в этот день я узнала все те слова, которые потом использовала на протяжении всей своей жизни. Вот, активно. Потому что она просто офигела, когда это увидела, честно. Ну и причем она мне сказала: Юля, обязательно подливай воду, она может взорваться. И я действительно подливала, но тут мне позвонила подружка. Вот, и я совершенно про это забыла. Запах свежеиспеченных вафель в этой чугунной вафельнице. Потрясающе совершенно. Вот в вафельнице ее заливаешь и на огонь. Запах тональника балет. Ну, об этом, наверное, можно сказать, потому что многие из нас помнят прелесть. Балет – это наша классика. И эти еще духи. Ландыш, сирень. Вот я помню эти духи.
1: Красная Москва.
0: Нет, Красная Москва – это другое. А здесь вот именно... Я не помню. Но это был вот именно чистый запах ландыша и чистый запах сирени. Мне лично безумно нравились эти запахи. И вообще, я думаю, что все девочки меня поймут. Мамина косметика, мамины духи, мамины шмотки в шкафу – это особый восторг был всегда. Я видела ее туфельки совершенно невероятные. Постоянно пыталась их напялить и чуть ногу не сломала один раз, когда прогуливала, знаете, это дефиле на ее каблуках 10-сантиметровых в 7 лет по квартире. Запах горохового супа, абрикосовый компот. Креозот. Рядом с домом проходит железная дорога, деревянные шпалы обрабатывали им.
1: Катя пишет: запах свежей травки.
0: Да, особенно когда она такая свежескошенная.
1: Да, ты идешь и кайфуешь, понимаешь. Запах. Вот оно, детство.
0: Запах жареной донской селедки. Слушайте, вот эта жареная селедка, я это постоянно слышу от людей, которые жили в коммуналках Петербурга. Вот, потому что кто-то обязательно в этой коммуналке жарил эту селедку. И они постоянно вспоминают только о ней. То есть, вы знаете, кстати, Борис, что в коммуналках Петербурга, ну, наверное, во всех коммуналках, просто я знаю о коммуналках Петербурга. Например, стульчак у каждого свой.
1: Серьезно?
0: Да, в туалете.
1: Одноразовый?
0: Да, нет. Многоразовый,
1: да,
0: он висит, они висят, и они подписаны по квартирам. Да. Да, и некоторые даже лампочки вот так вот свои, что типа это моя лампочка, и я ее вкручиваю. То есть там доходило вот до таких вещей, поэтому на самом деле почитать какие-то книги про коммуналки Петербурга очень интересно. Так, напоминает, в детстве запах озона, в детском саду нас облучали кварцевые лампы. Я помню этот момент, когда все вставали, надевали какие-то специальные очки вокруг этой кварцевой лампы, и вот запах очень-очень специфический был такой. В этом какая-то была магия. Я лично всегда представляла, что я... ну, вот как в «Назад в будущее». Или, скорее всего, «Гости из будущего» фильм. И что вот что-то из космической
1: «Назад
0: истории.
1: «Назад в будущее». Угу.
0: Да. А, не «Назад в будущее», а «Гости из будущего». Смотрели «Гости»?
1: Ну, я так сказал, конечно, моя любимая.
0: Да. Ага. Так, еще что у нас есть? Запах маминого крема для рук, я его помню.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону сейчас малооблачно и 22 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 25 градусов выше нуля. Ветер западный до 3 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто». ООО «Автомол».
5: «Темпавто». Официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» — это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр, квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, стол. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу. Мебель с твоим характером.
13: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
14: Ты что, забыл? 8 часов утра.
15: Да, это время подъема в школу.
13: Взрослые снова учатся понимать детей.
16: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
13: Дети снова пытаются понять взрослых.
17: Только играем по-взрослым.
13: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаться. Жизнью.
18: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
13: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители-родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в методом тыка. Вместе с нами Ирина из Петербурга. Ирина?
2: Да, привет.
1: Очень-очень рада вас слышать. Вы здесь? Алло.
2: Да, я здесь.
1: Прекрасно. Привет. Как ваше настроение сегодня?
2: На связи.
1: Любимый
2: отлично,
1: наш.
2: Отлично, как всегда.
1: Какой запах вас моментально возвращает в детство?
2: Вот этот вот садиковский, о котором вы говорили. Когда вот приводишь ребенка в садик, и все, и я уже там где-то на кроватке.
1: И не хочется уходить, да.
3: Да.
1: Если бы нам на самом деле в детстве сказали, ребята, все, наслаждайтесь, это последнее время вашей лафы, я бы к этому ответственнее относилась. Во-первых, я бы, наконец, начала спать в тихий час. То есть я никогда не спала в тихий час. Когда все спали, я смотрела на этих людей, как, ну, честно, из серии, знаете, типа, боже мой, опять это быдло в бизнес-классе.
3: Никто не спал в тихий час.
1: Нет, просто если человек, ну, ребенок рядом спал, мы смотрели на него, как на лоха. Я вам сейчас серьезно говорю, то есть как это? Как ты можешь спать столько всего интересного? А как же побеситься, а как же пошептаться, а как же поболтать там, когда все запрещают.
2: А также вот эти разговоры, да, воспитатели там, вот это дядя Коля там натворил.
3: Ну, она идет, есть, она идет.
1: Ну вот, понимаете, в детстве нам как-то не объяснили. И я бы, конечно, ответственнее относилась к этому вопросу, но, увы, теперь, как говорится, поезд ушел, и теперь у нас методом тыка. Будем проверять вашу интуицию, нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. Вы готовы?
2: Конечно.
1: На старт, внимание.
2: Так и по жизни.
1: Погнали. Правда, что есть игра под названием «Шашматы»?
2: Нет.
1: Правда, что самцы рыжих муравьев живут около 20 дней?
2: Да.
1: Правда, что горгонзола – это итальянский музыкальный инструмент?
2: Нет.
1: Правда, что плод арбуза называется тыквина?
2: Да.
1: Правда, что Сальвадор Дали рисовал улыбку Мона Лизы 12 лет?
2: Да.
1: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, узнаем, что у нас получилось благодаря искусственному интеллекту. Напоминаем, что если у вас больше трех ответов, то вы получаете подарок. Если ноль, тоже отдаем нашу суперфирменную кружку DFM. Узнаем, что получилось.
0: Ваш уровень интуиции равен трем.
1: Ну, по тоненькой прошло, да, аплодисменты.
3: Да.
1: Ура!
3: Супер.
1: Итак, какие же были правильные ответы? Правда, что есть игра под названием «Шашматы»? Да, это смесь шахмат и шашек. Правда, что самцы рыжих муравьев живут около 20 дней? Да, видимо, самка их потом...

0: Давайте поаплодируем вам в любом случае. И, конечно же, подарим самое ценное, что есть у нас, точнее, бесценное, 10 секунд на привет и поздравления.
1: Спасибо большое, DFM, за то, что дарите такое классное настроение. Обязательно все дозванивайтесь, выигрывайте крутые призы. Это поднимает настроение и уровень вашей жизни, вашего жизненного оптимизма. Спасибо.
0: Ура!
2: Радио DFM. Реклама.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте. Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
8: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
17: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Итак, друзья, мы сегодня обсуждаем тему. Тема прекрасная совершенно. Каждый, я уверена, может что-нибудь вспомнить из своего детства, потому что мы обсуждаем, какой запах напоминает вам о детстве. Запах тушеной капусты с сосисками. Духи деда Шипр. Запах детства для меня — это запах овечьей шерсти. Бабушка из нее прила нитки, а дедушка валял валенки. Еще запах детства — это запах советского бинокля. Купил себе такой недавно. Кайфую теперь. Кстати, по поводу вот как раз вот этой вот пряжи, ниток и так далее. Мне кажется, каждый ребенок в свое время, ну, особенно, наверное, дети 90-х, сидели, значит, две руки вокруг пряжа, и рядом мама или бабушка наматывают клубок. А вы сидите вот так вот, значит, с этой пряжей, да, чтобы... Вот да. Это стопроцентное воспоминание, ну, конечно, не связано с запахом, наверное, но очень такое четкое. Мне кажется, у многих такая история была. Звездочки и запах печки, когда ее топишь. У вас, да, есть, да, Борис, какие-нибудь варианты?
1: Ну, у меня есть вариант — новогодняя елка. Ты знаешь, вот у тебя елка была настоящая или искусственная?
0: Искусственная всегда.
1: Ужас, ну ужас, Юль, ну как может быть на Новый год искусственная елка? Я никогда не понимал таких
0: людей.
1: А понимаете,
0: моя мама не любила, когда наш кот какал иголками. Вот, поэтому, простите, извините, что я сейчас это сказала, но это правда. Поэтому она говорила, больше мы один раз поставили живую. Мама после этого сказала, никогда больше.
1: Кот,
0: все,
1: который какает иголками.
0: Нет, больше, извините, никогда, потому что мы очень любили нашего кота. А он, видимо, себя не очень, поэтому он съел пол елки. Запах снежной холодной зимы на ЖД вокзале перрона поезда. Вот этот вот момент, да, когда ты сидишь на вокзале, и вот запах растопки зимним вечером. Мы как-то с подружкой просто решили поехать на вокзал, сели на перроне и нюхали этот запах. Вот просто нам было по кайфу. Мы просто сидели, что-то ностальгировали, и я говорю, так поехали прямо сейчас понюхаем. И мы поехали нюхать.
1: И вот тут подхожу я, что ты делаешь, Юля? Я нюхаю запах.
0: Я нюхаю запах поезда с растопкой.
1: Поездов.
0: А сейчас, кстати, вообще, в принципе, уже все переходит на какие-то такие другие истории, и уже мало таких вот поездов с растопкой. Поездов, наверное, все-таки. Так, запах помады у тети, запах снежной холодной зимы, так это мы уже читали, запах в цирке, звездочка, запах печки, это мы тоже уже читали. Вот, запах ленинградской булочной, еще тот советский, когда хлеб и булка лежали на деревянных стеллажах, и их большой железной вилкой пробовали на свежесть. И запах хлебного кваса из полулитровой кружки возле бочки на улице. А еще запах елочного базара, когда перед Новым годом ходили елку в дом покупать. Есть у нас еще вариант. Значит, через стенку у нас частная пекарня. В 9 утра уже там пекут хлеб. И я каждый раз с утра бегаю с парнями на тренировки и чувствую этот запах из детства. Вот такое тоже сообщение. Значит, некоторые тут еще вспоминают запах горячего асфальта, потому что куда-то там далеко ходили. Тут очень большое сообщение. И это воспоминание вот прям впечаталось. Котлетки с пюре в столовой One Love. Я не знаю, вот у нас в школьной столовой самым большим топом пользовалась пицца. Вот прям это был топ. Но я сейчас как вспоминаю эту пиццу, я думаю, боже, как вообще мы могли это есть? Значит, это такая, представьте себе, подошва из теста, сверху мазик, колбаса, колбасунья, прям такая колбасунья.
1: Колбасунья.
0: Немножечко там сыр, я не помню, что там был сыр. Я помню, что там сверху был опять мазик. И все это как-то так запекалось. Это было так вкусно. Мы бежали на большой перемене, обгоняя друг друга, чтобы первыми успеть ее купить. Потому что если не побежать первым, то тебе не достанется. Ты встанешь в конец очереди, и все, хана.
1: И все, нет колбасуни.
0: И колбасуни нет, и пиццы нет, и нет ничего.
1: Классное слово, колбасуни.
0: Это, кстати, мем из интернета. Девочка так говорила, маленькая. Очень люблю этот мем. Иногда даже пересматриваю, когда настроение хочу поднять. Кстати, у вас есть какой-то любимый мем?
1: Нет, честно, ни одного.
0: Серьезно?
1: Да,
0: а у меня самый любимый — «Я прошла афганскую войну». Вот это вот, это мой самый любимый, честно могу сказать. Так, ну что, друзья, я даже себе красный кандибобер купила. Ну вот, такая сильная любовь.
1: Красный кандибобер.
0: Такая сильная любовь.
1: А что такое кандибобер?
0: Кандибобер? Если я ношу кандибобер на голове, это не означает, что я что-то там, или балерина, я не помню, как-то так.
1: Кардимонокль.
0: Ну вот кандибобер — это такая шапка специфическая, которую носят женщины за 60 в основном, то есть на молодежь. Может быть, я не удивлюсь, если и молодежь тоже посчитает, что это вдруг стало модным. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно присоединяйтесь к нам, ностальгируем по полной. 3, 2, 1.
2: на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. Плюс 7 965 115 5115. 965 115 5115. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону сейчас малооблачно и 22 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 25 градусов выше нуля. Ветер западный до 3 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компания. Плане партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
2: День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
8: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
9: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: 7:03 в Москве, а по телеку в кулинарной рубрике сейчас рассказывают, как из грибов приготовить варенье. Если такие истории вас не интересуют, слушайте радио, потому что мы подобного не знаем, но знаем много всего остального. Здесь Борис Всемогущий.
1: Юлия Паго.
0: Обсуждаем сегодня ностальгическую тему. Какой запах напоминает вам о детстве, друзья? Обязательно вспоминайте, потому что наверняка у каждого из нас есть такой запах, который переносит мгновенно на 30 лет назад. Ну, некоторых на 40, некоторых на 50 переносит. В общем,
1: спасибо.
0: Запах свежевыкрашенного спортзала в школе, запах и вкус борща в столовке детского лагеря, запах гудрона, запах в квартире мамы испеченного хвороста. Хворост! Боже, как я давно не ела хворост! Это же вообще пища богов просто! Вот сейчас я бы, наверное, даже не смогла себе это позволить, потому что я на ППшечке, но я могу сказать, что хворост — это воспоминание стопроцентное из детства. Я еще очень любила эти орешки со сгущенкой. Я когда видела эти орешки со сгущенкой, все, у меня терялось все воспитание, потому что, ну, представьте, вас пригласили в гости, например, на день рождения, и тут вот вам приносят поднос с этими орешками со сгущенкой. И ты так себе говоришь: так, мама говорила неприлично, неприлично брать много, надо, но аккуратненько так раз, спрятала туда, спрятала сюда. И еще маме, я не знаю, Борис, как вы делали, но я всегда маме в салфеточке что-нибудь приносила. А мама в салфеточке с любого праздника приносила мне какой-нибудь тортик. Прям в салфеточке, знаете, и он такой, салфеточка это оставалась на креме, но все равно это был самый вкусный торт, потому что мама пришла, принесла тебе его, и ты постоянно в ожидании вот находишься, когда мама там где-то на день рождения, на каком-то празднике, и ты понимаешь, что она что-нибудь тебе обязательно принесет.
1: Гостевая заначка.
0: Это правда, да. Вот сейчас это культурно, в каких-нибудь контейнерах, а раньше просто салфеточки. Также печенье такое вот на масле. Чайное оно, по-моему, называлось. Я ребенок 90-х, мне напоминает детство запах наклеек для альбомов с наклейками. Типа 101 далматинец или мультики Диснея.
1: Да.
0: И у наклеек такой специфический запах, как мяты или ментола. Не, я помню, такой вот прям какой-то... Да, он очень... Но он не мятый пах, он как фрутис такой вот какой-то запах был. Я такое встретила в пасте в прошлом году, прям прослезилась от воспоминаний. Запах лимонада Буратино, крем-сода, халва, конфеты и рис. Также запах реактивов при проявлении фотопленки. Вообще это какой-то магический процесс, мне казался, в детстве.
1: Для того времени, да.
0: Когда закрывался человек в туалете, какой-то странный свет там был, красный, что ли, и потом вот эта магия случалась, что приносят эти влажные снимки и говорят: только не трогай руками, их еще надо подсушить. Вот это, конечно, совершенно невероятная история. Хорошо, что мы это помним. Так, еще запах бабушкиных штор, потому что меня ставили в угол за эти шторы. Такое тоже бывало. Запах тройного одеколона. Прям детство в гостях у дедушки. Абрикосовый компот. Также некоторые тут вспоминают упаковки шоколада, которые в фольге и бумаге, такой, который какой-то новогодний и детский. Ну вот я могу сказать, что зефир пах очень необычный. И коробка от зефира, она еще очень-очень долго пахла. Но поскольку это все было дефицитом, коробку никогда не выкидывали. Особенно вот конфет коробку или там от зефира коробку. И всегда, когда друзья приходили, говорили: смотри, хочешь понюхать? А? Хочешь понюхать? Вот такая была история. Хочешь понюхать? И вот пустую коробку мы просто нюхали. Да, это правда было так. Ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно пишите свои воспоминания на тему, какой запах вам напоминает о детстве.
2: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежи. Частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Бархатный сезон в разгаре. «Биохимия 13» всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
11: Онлайн-кинотеатр Wink представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
12: Я построю здесь новый мир.
11: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Wink.
7: Реклама 18+.
13: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, ночью у нас стартует 29-й лунный день, в 4:35 это произойдет. Ну и, соответственно, завтрашнее утро, день, вечер, все это пройдет под эгидой 29-го лунного дня. Что это означает с точки зрения астрологии? День очень гармоничный, светлый, все будет удаваться. Любые дела, начинания, если они направлены на благие цели, приводят к успеху. В душе человека, природе царит гармония, нарушать ее нельзя ни в коем случае. Избегайте плохих слов, разрушительных действий, негативных мыслей, не злитесь, не мстите, не держите обиду внутри. С уважением относитесь не только к людям, но и к окружающему миру. Я не знаю, почему это только в 29-й лунный день нам... это в 28-й лунный день нам. Говорят только в этот день. Если это, в принципе, наверное... равносильно каждому дню. Люди могут чувствовать ничем не обоснованную тревогу. Иногда даже некоторые, кто слаб духом, могут впасть в депрессию. Это следствие недостатка энергии, потому что в 29-й лунный день энергия уже убывает. Этот день сопровождается иллюзиями, не рекомендуется отправляться в путешествие. В этот день, кстати, следует избегать всего темного. Например, не носить черную одежду. Я понимаю, что таким людям, как я, у кого шкаф целиком состоит из темной одежды, будет очень тяжело найти что-нибудь цветное, но, видимо, придется. Потому что в этот период темный цвет преломляет нашу энергию и может привлечь к нам не самые лучшие какие-то мысли и ощущения. Мысленно и духовно лучше очищаться в этот период. Не держите в уме зла, не затаивайте обиды, переживания будут съедать изнутри, поэтому гоните их прочь. Подходящий день, внимание, для того, чтобы избавиться от назойливых людей, которые лезут в душу, лукавят и только притворяются вашими друзьями. Но опять же, вот когда я читаю такие советы от астрологов, эзотериков, мне хочется спросить, подождите, если до этого человек верил этому другу, как же он в определенный лунный день поймет, что этот человек притворяется? Вот здесь все-таки нужно заранее готовиться, нужно понять вообще, что нужно от вас человеку. Появляется ли он только тогда, когда у вас все хорошо, или только когда все очень плохо? Кстати, энерговампиры некоторые, они, например, хорошо переживают с вами трудности. Многие говорят, друг познается в беде. Это не всегда так. Но очень трудно, например, переживают с вами радости. То есть вот когда у вас радость, человеку плохо. А когда вам плохо, он прям действительно может вам помочь. Это тоже признак энерговампиризма. Поэтому, друзья, все-таки следите за тем, как человек с вами общается в обычные дни, в простые, когда не происходит ничего хорошего, ничего плохого. Вот у меня есть приятельница, она говорит, у меня нет друзей. Я говорю, почему? Она говорит, потому что мне никто не звонит. Я звоню. Вот когда я звоню, тогда у меня есть друзья. А когда я не звоню, друзей нет. Я говорю, попробуй вообще 2 недели никому не звонить. И вот кто позвонит сам, нуждается в тебе, действительно, да. Человек. А если никто не позвонит, значит, действительно, нужно заходить в какие-то соцсети и говорить, друзья,
2: ух,
1: ищу вас.
2: А кто-то будет сосать энергию.
1: Все-таки время, оно действительно здесь все дает понять. И очень нужно потратить это время на человека, чтобы понять, урок это или благость.
0: Погода! On DFM.

0: Let's go, Super People! Продолжаем обсуждать нашу тему. Борис, вы запомнили, как она звучит?
1: Конечно, любимые запахи из детства.
0: Но, собственно, которые вас переносят моментально в это самое состояние, когда вам не надо было ходить на работу, платить ипотеку и оплачивать продукты в холодильнике. Так, я помню запах селитры. Мы с парнями делали дымовухи из нее постоянно. Однажды во дворе детского сада на веранде мы сушили газеты с селитрой. Одна женщина из окна дома кричала нам, чтобы мы потушили огонь. Мой товарищ Сергей потушил огонь трехлитровой банкой раствора селитры, организовал ядерный грибок на пару часов на районе. Было очень весело. Антон из Жуковского, Московская область. Вообще, конечно, хулиганищей столько было вокруг. Кошмар. Еще вот мерзко было. Не все. Вот сейчас вообще никто не поймет, как это ужасно было жить в одном районе, а в школу ходить в другой район. И когда я маме пыталась это объяснить, я говорю: мам, ты понимаешь, что я каждое утро переживаю стресс? Она говорила: в чем стресс? Что ты дорогу перешла и в школу дошла? Я говорю: ты не понимаешь. Я каждый раз перехожу через эту дорогу. Там встречают меня пацаны, которые спрашивают: ты с какого микрожа? Потому что они знают, что я иду с соседнего. Я стою вот так глазками хлопаю и не понимаю, что мне ответить. Говорит: плати дань.
1: Юль, ну признайся, что всем нравились хулиганы. Вот
0: не
1: все
0: нравились
1: девчонки
0: вообще.
1: Любят хулиганов.
0: Нет, я любила додиков всегда. Я всегда любила додиков, да. Во-первых, я выбирала, я заходила в класс и всегда думала, в кого мне влюбиться в этом сезоне. Это начиналось, ну, с первого класса. Почему? Садика. Я всегда влюблялась в кого-то, но всегда выбирала хороших парней, потому что они мне таскали портфель, а для меня это было важно.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером малооблачная, температура воздуха понизится до плюс 14 градусов. Завтра обещают ясную погоду, днем плюс 25 градусов, ветер западный до 3 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов. 6+.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: друзья, продолжаем наш ностальгический эфир. Сегодня выясняем, какой запах моментально переносит вас в детство и какие у нас есть ответики. Запах травы весной. Мы с папой косим траву в 4 утра. Запах свежескошенной травы, запах кукурузы, которую украли... Там другое слово было написано. Стереть. Значит, на колхозном поле. Вообще, мне кажется, тырили колхозную кукурузу практически все. И вот что бы кто мне ни говорил, мне кажется, яблоки с соседнего участка все равно всегда вкуснее, чем на твоем участке.
1: Да, согласен.
0: Вот всегда надо куда-то залезть, чтобы обязательно попробовать что-нибудь чужое.
1: А что тырил ты? А что тырил ты?
0: Все, все. Что вы? Значит, во-первых, картоху. Значит, вы знаете, Борис, я вам сейчас расскажу вещи. Меня поймут Воронежская область, Ростовская, Краснодарский край. А вот они меня сейчас точно все поймут. Значит, вы знаете, сколько навоз стоит, Борис?
1: Сколько стоит навоз, Юля?
0: Дофига, Борис. Вот, и не все готовы тратиться весной на навоз, поэтому, соответственно, не у всех получается хороший урожай. И земля, в общем, не такая плодородная, как, например, у соседей, которые потратились. Вот. А люди в этих областях, они часто высаживают, например, картофель не только во дворе, но и в каких-то, ну, других местах, в общем, в открытых. И вот там как раз можно было, сейчас уже камеры, сейчас уже такое невозможно. Потырить, конечно, с колхозных полей тырили, ну, правда. Потом арбузы,
1: бахча. А из магазина что-то
0: Вы хотите прям честно?
1: Честно, вот из магазина хочешь.
0: Если
1: что-то.
0: Честно, Борис, хорошо, все, ребят, это камин-аут в этом смысле, то есть открытие, я никому об этом не говорила, я лет в 7-6 кисель.
1: Ого!
0: Да, мы его грызли. Мы с друзьями тырили сухой кисель.
1: Стояли,
0: я не понимаю,
1: зачем
0: надо было вот есть этот кисель, я вообще сейчас не понимаю. То есть это очень странная история. Но почему-то этот кисель было вкусно грызть. Он был фруктовый. Я понимаю, что мне сейчас даже административка за это не придет, потому что 30 лет прошло.
1: Срок давности. Халява!
0: И более того, страна сменилась на минуточку. Уже той страны, в которой я это делала, нет. Но вот кисель этот, ну, 5 лет, в 6 мы, наверное, да, мы подтыривали чуть-чуть.
1: Я бы еще отдал бы посмотреть, как Юля в 5 лет ворует кисель и грызет его. Боже
0: мой. Не я одна, надо признать.
1: Кто-то на шухере стоял, да.
0: Все делали. Кстати, мы, между прочим, так многие сейчас скажут, а как она в 5 лет? Родители же, наверное, с ней рядом были. Нет, дорогие мои друзья, в наше время мы с 5 лет гуляли в одиночестве и совершенно спокойно веселились всем двором.
1: Юлькина ОПГ.
0: Да, это правда было так. Мы с другом прыгали с крыши зимой, я застрял, отправил друга позвать маму, а он дома поел и уснул. Мама нашла меня через 3 часа, вот так я впервые почувствовал запах желтого снега. Вообще, поесть снег, конечно, это было особенное удовольствие.
1: Да.
0: Вот, я всегда говорила, ребята, если вы хотите фруктовый лед, то вы просто можете на крышу вылить где-нибудь так осенью вылить вареньку. И как раз весной у вас будут фруктовые сосульки. Или зимой будете есть фруктовые сосульки.
1: Сосульки, да. Еще вот помнишь запах зеленки? Мне кажется, это самое крутое, зеленка.
0: Нет, это отвратительно. Это сразу страх, понимаешь? Это страх. Это те запахи, которые люди не любят. Люди не любят запах зубного кабинета, потому что туда заходишь, и он специфический, и тебе сразу становится страшно. Эту, кстати, тему мы обязательно обсудим, какой запах вас пугает. И я уверена, там йод, зеленка и запах зубного кабинета будут на первых местах. Так, что еще у нас есть? Запах хлорки напоминает детсадовский туалет с горшками. Яркие воспоминания, от которых начинают чесаться глаза. Веселое собрание зевающих детей после сна. А запах детства – это запах 1 сентября. Запах краски, школы, ремонта в школе и запах всех этих осенних цветов. Кстати, мне кажется, что очень интересно выяснить, кто с какими цветами 1 сентября пришел. Вот вы помните свои 1 сентября?
1: Знаешь, я знаю, что у меня друг пришел, знаешь, с какими самыми классными, с искусственными цветами, представляешь?
0: Серьезно?
1: Представляешь, он пришел с искусственными цветами. Да.
0: Нет, я ходила с гладиолусами, были такие огромные гладиолусы, и постоянно я всегда просила маму, говорю, именно гладиолусы. Я не любила астры, мне казалось, что астры это как-то некрасиво, а все были с астрами, а я вот была с гладиолусами, и мне всегда хотелось выделиться, и поэтому я всегда приносила гладиолусы.
1: А
0: вот
1: какие у тебя самые любимые цветы? Давайте еще все поклонники, чтобы сейчас знали.
0: Белые розы. Я как Анастасия Волочкова. Все пол страны бухает, а Волочкова. Ну, в общем, дальше вы все знаете. Друзья, кстати, алкоголь вредит вашему здоровью, а Настенька тоже вредит.
2: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинанс».

0: Санкт-Петербург, имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
2: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
3: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС-Татнефть выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС-Татнефть. Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
14: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
15: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
16: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд. Тут и ОРВИ.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Up the next.
19: А дальше тусовка.
18: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: On DFM.
1: Друзья, прямо сейчас будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня забирает подарок. Конечно, зачитаем самые последние сообщения по теме. По теме, Борис.
2: Запах из детства, самый любимый, который напоминает тебе детство.
1: Запах детства – это запах 1 сентября, запах краски, ремонта в школе. Запах лакрицы мне напоминает о детстве. До сих пор обожаю жевательные конфеты с этим вкусом. Я все время хотела увидеть человека, которому нравится вкус и запах лакрицы. Мне казалось, что таких людей так же сложно встретить, как и поклонников Сюрстреминга. Вот честное слово, потому что лакрица – это так специфично, ну просто ужас. И вот здесь я скажу, я понимаю, что... Я не знаю, могу ли я это сказать. Вот я, понимаете, сейчас, потому что этот шампунь, он продается до сих пор, это может быть рекламой, а рекламу нам нельзя допускать. Я скажу, попробую как-то обвести, но дать вам понять. Детский шампунь с утенком. Вот так. Название. У него есть определенное название. Но я не буду говорить, чтобы не прорекламировать. Хотя мы все, конечно, выросли на этом шампуне. И все его очень любим. Так, хлебные отделы с вилками. Это просто действительно просто one love. Запах ленинградской булочной. Это мы тоже сегодня зачитывали. Звездочка. Вот звездочку все вспоминают. Потому что звездочкой лечили абсолютно все. Запах жвачек. Или нашей советской кофейной жвачки. Запах подъезда, в котором тусили зимой. С детства запомнился запах газировки. Такой вот, который все помнят. Запах пельмешек, это понятно. Тут многие пишут о том, что еще запах леса, когда там есть грибы, потому что ходили с родителями. Запах новой резины на автомобиль. Вспоминаю походы с отцом на авторынок. Запах ремня, когда говорили «понюхай, чем пахнет». Я считаю, что это победитель.
2: Я считаю,
1: что это победитель. Вот Ксения Белка сегодня написала: запах ремня, всегда говорили, понюхай, чем пахнет. Просто это правда запах детства. Давайте поаплодируем. Хотя сейчас скажут, что это абьюз.
2: Тебе как этим ремнем? Бабах!
1: Нет, вообще обычно просто пугали. Вот говорили, понюхай, чем пахнет. Ты сразу понимал, что не стоит уже дальше нарываться. Вот, но это наше детство, оно действительно было вот таким. Я просто, понимаешь, я уже боюсь, то, что у нас в 90-е было нормально, сейчас это зашквар, поэтому страшно представить, но, по-моему, это очень смешно, потому что это действительно запах, которого никто не чувствовал, но все знают, как он пахнет. Давайте поаплодируем.
2: Юля, тебя били ремнем? Честно только.
1: Нет.
2: Никто, ни разу.
1: Нет, ремнем нет.
2: А чем били? Ни разу, а чем били тогда?
1: Я не буду. Понимаете, если я сейчас буду это говорить, это ужасно. Понимаете, Борис, вы не психолог. Мой психолог знает, чем меня били.
2: Мне очень интересно,
1: вот.
2: Чем тебя били.
1: Я вам за эфиром об этом расскажу. Хорошо. А у вас была такая история?
2: Конечно, меня били ремнем. Всех били
1: ремнем. Вас ремнем, да?
2: Да.
1: Ну, понимаете, вот поколение... Конечно, мне кажется, что мы миллениалы. Почему мы такие стойкие? Почему мы вообще все можем? Потому что мы такую школу с детства прошли жизни,
2: да.
1: Что дай бог, чтобы будущие поколения вообще такой жизни не знали. Это вот мое личное искреннее мнение. Вот. Меня били тапком.
2: Тоже не сначала дали понюхать тапок.
1: Нет, просто вот прям тапок снимали и меня, да. Вот, но я считаю, что это отвратительно, и что бить детей ни в коем случае нельзя. Всегда можно все обсудить. И да, бывают дети, конечно, подвижные в эмоциях, бывают самые разнообразные дети, но всегда можно все донести словами, и, конечно, надо беречь детей. Вот это самое важное. И всегда понимать, что каждое ваше действие, оно запомнится и отразится на их будущем. Поэтому большой поклон низкий всем родителям, которые это понимают. Вот, а мы, конечно, отдаем наш подарок и с удовольствием, друзья, подождем вас до завтрашнего вечера здесь на DFM. Здесь был Борис Всемогущий.
2: И прекрасная Юлия Паго.
1: Всем пока!
2: Пока-пока!
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером малооблачная, температура воздуха понизится до плюс 14 градусов. Завтра обещают ясную погоду, днем плюс 25 градусов, ветер западный до 3 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. в эфире новости.
4: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
0: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ». Включи тусовку.

0: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером малооблачная, температура воздуха понизится до плюс 14 градусов. Завтра обещают ясную погоду, днем плюс 25 градусов, ветер западный до 3 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
6: Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Набери в поиске «ДФМ».

0: Реклама. Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
6: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на

0: и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером малооблачная, температура воздуха понизится до плюс 14 градусов. Завтра обещают ясную погоду, днем плюс 25 градусов, ветер западный до 3 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00.
4: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио ТФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО ЦНФС. ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 12+.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один

0: Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пау Сбербанк.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: А теперь тусовка.
2: DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM.
9: Потому что радио DFM.
10: DFM.

0: Radio DFM. Radio DFM.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Реклама. Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.